0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Цифровые сервисы в Анадыре вновь работают без ограничений. Как сообщили в компании «Ростелеком», ремонт подводной линии Петропавловск-Камчатский-Анадырь завершился накануне вечера. Интернет и другие телекоммуникационные услуги в полном объеме вернулись жителям и предприятиям Анадыря и угольных копий. Мобильные операторы также перешли на обычный режим работы. Место обрыва обнаружили у мыса Наварин в 400 километрах от окружной столицы. Кабель лежит на глубине 155 метров. За трое суток и 8 часов специалисты заменили около 800 метров оптоволокна и поставили две соединительные муфты. Возможной причиной аварии стали снасти или якорь рыболовного судна. В компании отметили, что для стабильной работы оборудования абонентам рекомендуют перезагрузить роутеры и ТВ-приставки. Музыкальная программа фестиваля «Берингов пролив» пройдет в Анадыре. 18 июля на площади перед окружным домом народного творчества выступят хип-хоп-исполнительница Лил Кейт, певец и композитор Дима Пермяков и солист проекта «Вольные» Данила Карзанов. Финальную часть вечера проведет диджей Фокс Рейнеки с Камчатки. Посетить мероприятие могут все желающие старше 6 лет. После гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Правоохранители устанавливают причастных к атаке. 15 июля украинский беспилотник ударил по служебному автомобилю в Энергодаре. Александр Яковлев и Дмитрий Филиппов погибли, еще один сотрудник станции пострадал. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство и призвал прекратить атаки на атомные объекты. Россия намерена добиваться международного расследования. Стабильное снабжение топливом в рамках Северного завоза остается приоритетом правительства. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. На совещании с участием Минэнерго, Минвостокразвития, ФАС и отраслевых компаний он рекомендовал строго соблюдать обязательства по поставкам нефтепродуктов. Участники рассмотрели ситуацию в Якутии, Магаданской области, на Чукотке и в Красноярском крае. Обсуждали запасы топлива, состояние логистики и работа распределительной сети. Особое внимание уделили своевременной доставке ресурсов в труднодоступные населенные пункты. И в завершении выпуска. Социальный фонд России впервые выдал электронные сертификаты на корм для собак-проводников. Общая сумма составила почти 12 миллионов рублей, пишет ТАСС. Номинал одного документа составляет 83 900 рублей. С февраля сумму будут ежегодно индексировать на уровень инфляции. Сертификат действует 12 месяцев с момента получения. Его можно использовать для покупки кормов определенных марок. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер телеграм 924-666-0506. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Прямой эфир.
1: Макаренко.
2: Сегодня... Добрый день. В студии Полина Новинская
1: и Катя Макаренко.
2: Сегодня мы хотим поговорить про фестиваль, который стартует завтра. Это фестиваль «Берингов пролив». Мы напоминаем, что вы можете присоединиться к его мероприятиям, которые пройдут завтрашним днем в Анадыре и в воскресенье в Угольных Копях. А сегодня у нас в гостях Александра Агафонова. Александра, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Александра — детский писатель, лауреат премии правительства и автор серии книг «Сказочные земли». Мы хотим сегодня с вами как раз обсудить ваше творчество. Расскажите, пожалуйста, сколько уже книг издано и сколько в них вообще содержится сказок?
3: Книг издано 8, и над 9 я работаю, а вот сколько сказок довольно-таки сложно посчитать, потому что в каждой книге содержится около, ну, больше 10 сказок точно, где-то 10, где-то 15, и на каждую книгу уходит год работы, поэтому это такой большой фундаментальный труд, не побоюсь такого выражения, и... Сказки очень разные, разных народов, и это действительно, ну, дело моей жизни, и я очень рада, что многие читатели любят эти книжки и следят за книжной серией.
2: Расскажите вообще, с какого года, в какой момент вы начали этим заниматься?
3: 2017 год. Первая книжка вышла в этом году, соответственно, с 2016 года я начала эту работу, и первая книга была «Сказочная Камчатка», и когда я ее делала, я думала, что я сделаю только первую книгу вот эту, и, ну, займусь какими-то другими проектами, но... Читатели настолько хорошо восприняли эту книгу, что начали мне писать из различных регионов люди и говорили, а почему вы не пишете про другие регионы, а вот про нас, приезжайте к нам, у нас тоже много всего интересного, мы вам все покажем, расскажем. И тут я поняла, что действительно это очень хорошая тема, что людям она понравилась, что это что-то важное я затронула. И плюс ко всему, ну, я очень люблю путешествовать, и это такой хороший момент, когда... сочетается работа любимая и путешествие, и все можно объединить в одну хорошую книгу.
1: Расскажите, почему именно сказки, почему именно такой вектор?
3: Ну, вот так сложилась жизнь, наверное. Незадолго до этого у меня появился сын, и, конечно, я хотела прежде всего своему ребенку рассказать, чем же я занимаюсь, почему... Так интересно вот, путешествовать по нашей стране, различные проекты делать не только где-то у себя, но и в других регионах, в других городах, что мы встречаем различных людей, общаемся с ними, узнаем другое мировоззрение, другие традиции, обряды. И для ребенка, конечно, язык сказки самый приемлемый. Вот я поехала на Камчатку, услышала там сказки коренных народов. Мне они очень понравились, потому что они очень сильно отличаются от сказок русских народных. И изначально я их начала собирать для моего сына. А потом коллеги мне сказали, ну а как же другие дети, почему бы...

0: и им не рассказать. И вот так появилась первая книга, и вот эта тема действительно засосала, что называется.
1: Очень трогательно. А расскажите, пожалуйста, как определяется география творчества? Вот очень разные географические места в книгах. Как выбираются места?
0: Тут несколько факторов влияет, наверное, потому что я работаю в издательстве «Пресс-Пас», и, ну, мы не только издательство, мы коммуникационная группа, это значит, что мы занимаемся совершенно всем, наверное, развиваем регионы, делаем различные мероприятия и очень много путешествуем. И сфера нашего влияния, это первое, в первую очередь, это Дальний Восток, Сибирь, Арктика. Так как в этих регионах мы бываем чаще всего, то, конечно, логично было бы начать с этого. Где мы ездим, там, в общем, там я и собираю сказки. Вот. И после Камчатки у меня вышла сказочная Якутия книжка. И чем больше я углублялась в вот этот север, северные сказки, тем больше я понимала какие-то нюансы, то есть как-то, наверное, глубже и интереснее прорабатывала материал. И логично было идти как раз по северным регионам, Дальнему Востоку. Но в какой-то момент я подумала, что уже достаточно вышло книг именно таких северных. И вот последняя книга, которая вышла в свет в конце 25-го года, это «Сказочное Поволжье». Это единственная пока что южная книга, потому что я решила, что уже достаточно накопилось материала, и я могу сделать что-то другое, что-то более личное, наверное, потому что «Сказочное Поволжье» — это такая именно моя история, у меня оттуда происходит род мой, и я знаю там до 10-го колена, знаю, где эти люди жили, чем они жили. И я решила именно вот в той деревеньке, откуда, в общем, у меня род происходит, поискать сказки именно там. И я нашла одну сказку русскую народную, что было очень сложно. Это было намного сложнее неизвестную сказку найти русскую народную, чем если там, мы берем якутскую или чукотскую, потому что они, в принципе, меньше известны. И сказку поволжских немцев, тоже неизвестную. Вот это вот такие мои интересные достижения.
1: А вот эта личная история, когда вы от личного оттолкнулись уже к сказкам, а как в других регионах у вас получается найти информацию, от чего вы отталкиваетесь, когда это новый совершенно для вас, новая территория?
0: Отталкиваюсь от интереса, наверное, потому что я понимаю, что мой читатель, скорее всего, никогда не был на Чукотке, например, да, или в Югре. И многие спрашивают, а что такое Югра? А Таймыр — это вообще у нас или это какая-то другая страна? Ну, к сожалению, такое часто случается. И моя задача — рассказать и взрослым, и детям об этих регионах и рассказать интересно. И поэтому я приезжаю в регион и смотрю на все вот этим незамутненным взглядом, интересно все, да, интересно в первую очередь люди, как они живут, что они делают, чем они увлечены, да, какой у них менталитет, да, все-таки немножко они по-другому смотрят на жизнь, на природу, на мир, и я стараюсь поехать куда-нибудь, чем дальше, тем лучше, в какие-нибудь отдаленные поселки, села, деревни. Вот чем дальше, тем лучше, потому что именно там остаются все еще сказители, остаются люди, которые еще помнят традиции, как они были изначально у различных народов. И вот именно за таким материалом я охочусь. Но после того, как я набираю сказки, а это сказки коренных народов, большей частью вот, того или иного региона, я понимаю, что все равно эти сказки, даже после редактуры, даже после того, как я делаю многочисленные пояснения, что и как там происходит, все равно эти сказки настолько отличаются от того образа жизни, который происходит где-нибудь там в Москве, в Перми, вот где-то там, да, что читателю будет все равно много непонятного. И поэтому в каждой книжке есть сквозная авторская история, которая как раз призвана облегчить вхождение читателя, который не был в этом регионе, вот в это сказочное полотно, скажем так. И к каждой народной сказке, получается, какая-то авторская глава подводит плавно читателя и героя в сквозной сказке вот к тем реалиям, которые существуют в регионе и вот к этой сказке.
2: Да, на самом деле, мне кажется, что это очень важно, вот это пояснение для читателя, который вообще не знаком с регионами и какими-то отдаленными уголками. И мы напоминаем, что сегодня в 5 часов вечера в библиотеке состоится встреча с нашей гостьей. Возрастного ограничения нет, поэтому вы можете посетить ее всей семьей и задать интересующие вас вопросы также нам по номеру телефона 924-789-2222 в Телеграме, в Максе, либо же просто в сообщениях.
1: Расскажите, пожалуйста, сталкиваетесь ли вы с какими-то сложностями, когда вы попадаете в отдаленные регионы, в которых еще не бывали?
0: Вы знаете, самое сложное, ну, после того, как я доберусь куда-нибудь в отдаленное место, действительно, когда нужно лететь на самолетах, потом на вертолетах, потом плыть на какой-нибудь лодочке неустойчивой, но это всегда очень интересно, и это такое приключение. Я это не воспринимаю как какой-то минус, наоборот, плюс, наверное. Вот самое сложное — это расположить к себе человека, рассказчика, потому что многие люди не понимают, ну что это за работа такая, сказки собирать? Зачем? Зачем вы это делаете? Зачем? Ну, сказок, что ли, мало сейчас?
1: Как у вас получается это сделать?
0: Разговорами. Я показываю книги, показываю, что у меня получается, рассказываю о проекте и долго рассказываю, что это нужно и людям, которые никогда не были в регионе, живут где-то совершенно в другом месте, чтобы мы знали про нашу страну, про народы, которые ее населяют, да, про традиции и обряды. И в том числе также это очень важно и самим людям, самим народам, которые живут на этой земле, потому что традиции и обряды, к сожалению, очень быстро уже исчезают сейчас, языки исчезают, и, к сожалению, когда вот старшее поколение уходит, а младшее поколение еще не достигло той мудрости, чтобы спросить о чем-то важном, вот здесь как раз появляется книга. Мы можем в книге поймать этот момент, заморозить его, да, и ну, оставить вот это... ну, не знаю, не то чтобы на века, но надеюсь, да. И эти книги, они еще интересны тем, что в каждой книжке есть несколько сказок, которые переведены на, продублированы на родные языки народов, которые живут в регионе. И более того, есть QR-коды, где мы можем услышать вот эту народную речь на языке. Mm-hmm. И вот это крайне важно, потому что, допустим, мы с вами не знаем нигидальский язык, там, mm-hmm. венский язык, да, но мы можем послушать, да, как это звучит.
1: Такое сохранение наследия.
0: Да, услышать, ну, вот мелодику языка. Чем отличается там чукотский язык, например, от языка народов Ханты, да, совершенно разные вещи. И плюс ко всему, это такой небольшой наш посильный вклад в, ну, если не сохранение этих языков, то хотя бы в... наверное, такое оставление следа, потому что многие языки, к сожалению, исчезают с огромной скоростью. И вот, например, нигидальцы, которые живут на берегах Амура, вот в книжке «Сказочный Амур» как раз есть несколько нигидальских сказок, вот всего лишь один человек остался, который умеет общаться на нигидальском языке на литературном уровне.
1: Ничего себе.
0: Надеяна Дарья Ивановна, да. И она 1942 года рождения. То есть мы понимаем, что язык уже, к сожалению, практически исчез. Несмотря на то, что в регионе происходят какие-то мероприятия, я знаю, что вот как раз Дарья Ивановна и ее родственники, они пытаются сделать все, что можно. Они говорят с детьми на языках, они что-то записывают, они что-то переводят. Но все равно, вот она единственная, кто знает этот язык на таком уровне, что можно перевести сказку. И вот она начитала мне эту сказку, и по QR-коду можно услышать ее звук, вот и звук ее голоса, и мы можем услышать, ну, вот, практически то, чего уже нету. И вот это очень важно.
1: Вы встречаетесь с таким большим количеством интересных интересных людей. Может быть, у вас есть какое-то знакомство, которое вы вспоминаете по сей день?
0: Да, наверное, многие знакомства оставляют след в душе и в памяти. Например, когда я была на Таймыре, мы шли по Енисею на корабле. Мы шли от Дудинки до Диксона. Это самый северный поселок в нашей стране. И где-то неделю, наверное, мы шли. И чувствовали себя такими героями-первопроходцами, потому что это корабль, Енисей — это великая река, она широкая, она где-то бескрайняя, то есть второго берега не видно, и полное ощущение, что мы идем по морю. И когда мы уже подходили к Диксону, это уже слияние Енисея и Карского моря, там начался шторм, и мы себя почувствовали действительно вот, ну, какими-то героями. То есть мы выдержали настоящий шторм на большой воде. Вот. И вот это ощущение героизма и первооткрывательства, оно продержалось недолго, потому что как только мы причалили, в иллюминатор к нам постучал человек, такой черный от загара, с бородой, с такими железными мускулами, проступающими сквозь такую же ветхую одежду, ну, как вот Робинзон Крузо, действительно, постучался и говорит: «Накормите, напоите, дайте отдохнуть». Ну, вот вы чувствуете, что сказка уже начинается.
1: Да.
0: И мы, естественно, его пустили к себе на корабль, накормили, напоили, ну, а потом расспрашивать стали. И выяснилось, что он... такой увлеченный человек, то есть у него такое хобби. Он берет отпуск на все лето и пытается покорить одну из великих рек России. И вот он прошел весь Енисей от начала до конца. Ничего вот как себе. Раз в конце мы встретились. Это более 4000 километров. То есть это какое-то дикое расстояние. Он прошел это в одиночку на байдарке. Он ночевал в палатках, там вокруг ходили медведи. Он, ну, то есть я не знаю, как он выжил, но вот ему это интересно. И, конечно, я понимаю, что такие знакомства, они настолько редко бывают в жизни, они очень сильно влияют, что а вот можно и так на самом деле жить. И, конечно же, этот человек, он попал у меня в сказку, в авторскую. Я оставила ему его имя, оставила ему его байдарку. Даже художник нарисовал такого же, там у него была такая красная байдарка, и у нас в книжке она тоже красная. Вот. И вот такие люди, они тоже, получается, попадают в сказку, потому что, ну, невозможно умолчать о таком.
2: Мне кажется, на самом деле, это сама судьба сводит вас с такими людьми, потому что это какие-то невероятные приключения, которые вот не каждый бы мог осилить. Но, наверное, каждый бы внутри, в глубине души мечтал ощутить те же самые эмоции. И, на самом деле, у нас уже была возможность полистать ваши книги. И вот первое, наверное, что я обратила внимание, это невероятно красивые иллюстрации. Очень хочется побольше узнать про то, кто является художником. Насколько я знаю, их даже несколько. И как вообще они создаются? То есть это какой-то ваш творческий тандем? Вот побольше хотелось бы про это узнать.
0: Да, творческий тандем сейчас. Но художника было два. Первые две книжки проиллюстрировала Екатерина Соколова. Это вообще мультипликатор, ученица Нарштейна, Хитрука. И вот, вот этот нарштейновский «Ежик в тумане», он действительно немножко проскакивает, проглядывает сквозь ее иллюстрации. Мы когда листаем книги, первые две, вот «Сказочная Якутия» и «Сказочная Чукотка». Ой, прошу прощения, «Сказочная Камчатка» и «Сказочная Якутия». Мы видим как будто бы стоп-кадры из мультиков, то есть там настолько хорошо собрана вот эта вот композиция, настолько вот интересны персонажи, вот как будто бы действительно это советские мультики. И что интересно, когда мы работали с Екатериной, она сказала: «Ну я же мультипликатор, я буду работать, как я привыкла». А мультипликаторы такой вот советской школы, они работают на кальках, то есть они рисуют на нескольких слоях кальки.
2: Ничего себе, то есть это ручная да. работа, ручной труд.
0: Для меня очень важно, чтобы все мои книги были проиллюстрированы ну, скажем так, по-честному, чтобы это были настоящие иллюстрации, которые сделаны на бумаге, ну, если на кальке, то на кальке. То есть это не компьютерная иллюстрация, которую можно там очень быстренько сделать, там, залить фон. Вот, наверное, вы видели, что очень много в современном мире появляется детских книг, которые с очень примитивными иллюстрациями, да, вот именно, конечно, компьютерными. Они яркие, они плоские, они сделаны за 5 минут, и мне кажется, что это такое, ну, неуважение к читателю, и это не то, что развивает художественный вкус у детей. Вот, поэтому для меня было очень важно. У меня было прям требование: рисуйте руками, по-настоящему.
1: И в эру искусственного интеллекта еще более ценно такое видеть.
0: Искусственный интеллект у нас вошел только сейчас в нашу жизнь недавно, да. Когда я начинала, этого ничего не было, и даже такой задачи не было. Таких опасностей, скажем так, не было. Вот, поэтому, да, искусственный интеллект мы тоже не используем. И вот Екатерина брала до 5 слоев этих калек, рисовала сначала, например, контур, потом на другой кальке раскрашивала фон, на третьей там что-то еще подрисовывала. Вот, потом все это уже вместе сканировало. То есть это даже мы пытались сделать выставку, но это очень интересно, нужно именно листать, потому что такую иллюстрацию невозможно повесить на стену. Вот, но из-за того, что эти иллюстрации сделаны на кальках, как мне кажется, они какие-то такие объемные и немножко загадочные, потому что там туман действительно клубится. Там, если что-то там мерцает, звезда какая-нибудь, то она действительно как будто бы мерцает. Вот такой интересный эффект в современной книжной иллюстрации.
2: На самом деле это правда придает жизнь. И вот ты вроде бы читаешь текст, а вот иллюстрации создают ощущение, что ты буквально путешествуешь по страницам и вот проживаешь, видишь все вот эти пейзажи, проживаешь историю героев. Это действительно потрясающе, какие-то эмоции вызывают. И вы сказали про ёжика в тумане, я поняла, что это вот такое ощущение. Его даже нельзя назвать ностальгическим, но вот оно как-то очень приятно наполняет душу, отсылает в детство, наверное, и какие-то очень теплые ощущения создает внутри.
1: Да, на самом деле иллюстрации очень сильно влияют, мне кажется, на восприятие текста. Мне интересно еще узнать, есть ли параллели между северными сказками и русскими народными.
0: Я, если возможно, еще про второго художника расскажу. Конечно, потому
2: конечно,
0: что второй художник 7 книг проиллюстрировал из всей серии, и это, конечно, тоже достойно уважения. И вот тут как раз у нас сложился творческий тандем, как вы сказали, действительно, потому что, как мне кажется, все должно быть именно по, ну, по любви, действительно, потому что если мы с художником не понимаем друг друга, или если есть какие-то напряжения между нами, то книжка хорошая не выйдет. И вот Ксения Воронова, молодая художница, очень талантливая, которая живет в Кабардино-Балкарии, мы с ней удаленно работаем, мы встречаемся изредка на каких-нибудь мероприятиях, иногда мы ее к нам приглашаем в Москву, но большей частью тут удаленно работаем. Вот она меня покорила своей техникой, она рисует карандашами, немножко пастелью, и потрясающе придумывает персонажей, которые мы не знаем, как выглядят. Вот, например, сейчас я работаю над книгой «Сказочная Югра», и там есть такие лесные духи, лесные существа, огромные великаны, менквы, которые должны беречь лес. При этом у них может быть 1 голова, может быть 2 головы, может быть 3 головы, они покрыты шерстью. И вот больше описания нету. То есть как его изобразить, да, и при этом не повториться с другими книгами. Вот Ксения справляется с этим замечательно. Всякую нечисть она прекрасно иллюстрирует, придумывает. Каждый персонаж обладает характером. Вот это мне очень важно, и ну, я вижу, что и читателям нравится такой подход, и каждая книга, каждая сказка, она уникальна.
2: Расскажите, пожалуйста, а есть у вас любимая сказка?
0: Очень сложный вопрос, очень коварный, потому что еще меня часто спрашивают, какая из книг любимая, и тоже это очень сложно выбрать, потому что они все разные, они все любимые, но, конечно, мне, наверное, интереснее рассказывать про книги, которые вышли недавно, потому что вот оно еще все свежо, оно еще все до конца не пережито. Поэтому я люблю очень «Сказочный Амур», предпоследнюю книжку, и «Сказочное Поволжье», как раз, которая вышла последняя. Дело в том, что дети мои растут, и книжки, которые все равно на них ориентируются, как ни крути, они все равно мои первые читатели, даже редакторы. Книжки растут вместе с ними. И получается, что если первая книга «Сказочная Камчатка», она все-таки была на такой дошкольный и младшешкольный возраст, то теперь моему сыну 13 лет, и вот последние книжки, они уже будут действительно интересны вот таким подросткам. Да, и там усложняется уже проблематика вот персонажей, которые в сквозных сказках, у них вот сложный такой путь героя они проходят, каждый раз все сложнее и сложнее. И последняя книжка «Сказочное Поволжье», там вот такой получился даже детский хоррор, можно сказать, потому что там девочка, у которой вдруг, ниоткуда ни возьмись, появляется ее точная копия, которая начинает вытеснять ее из собственной жизни. Смотрю, как дети на это реагируют, как они интересны им или нет, им страшно, но они читают, не могут оторваться, и это очень здорово.
2: Мне кажется, даже взрослым интересно, если честно.
0: Взрослые, кстати, часто покупают книжки для себя, вот эти рассказывают мне, либо пишут в соцсети, либо на мероприятиях мы встречаемся.
1: Что чаще всего пишут?
0: Пишут, что, например, у меня нет детей, или там маленьких детей нету внуков, но я беру для себя, мне интересно узнать о регионе, мне интересно послушать вот эти вот звучащие языки и сравнить. Многие берут из-за иллюстрации вначале, потому что, все-таки книга — это такая вещь, которую мы сначала должны красиво презентовать, и уже потом, если мы заинтересовали читателя потенциального, да, он потом уже откроет и почитает, и поймет, что ему это интересно.
1: Взрослые, наверное, еще гораздо больше знают как раз русских народных сказках. Мне вот все-таки очень интересен вопрос параллели между северными сказками и русскими народными.
0: В северных сказках совершенно другая мораль, нежели в привычных нам русских народных сказках. Либо ее иногда нету вовсе. Такое тоже бывает.
1: А другая это какая?
0: Например, можно обмануть кого-то другого, и это неплохо. Это просто способ выживания. Вот. Например, можно кого-то там съесть, например, и это тоже неплохо. Бывает такой необычный немножечко юмор, непривычный для русского читателя, но как раз он и хорош тем, что мы совершенно не ожидаем такой развязки, и нам, может быть, смешнее даже, чем тому народу, который эту сказку сочинил, потому что они примерно понимают, к чему идет дело, а вот мы не понимаем. Наверное, так.
2: На самом деле, это очень интересная мысль у меня появилась сейчас о том, что на ваших книжках можно вырасти целое поколение, потому что они начинают с первых сборников, с первых сказок, и они растут, получается, вместе с вот этой чередой книг в сборник. Это очень интересно.
0: Я только могу мечтать, конечно, о таком, чтобы дети вырастали на моих книгах, но на самом деле уже есть такая уверенность, что если человек пришел и купил хотя бы одну книгу, принес ее к себе домой и прочел, то он совершенно точно купит все остальные книги или возьмет библиотеки, но детям и взрослым важно следить за этой серией, важно уже познавать новые вот эти регионы и народы. И многие как раз нам говорят, что мы попытались, взяли одну книжку просто на пробу, вообще хотели подарить ее, но потом начали читать, оставили себе и вот пришли за всеми остальными книгами.
2: Наверное, это самый ценный комментарий, потому что книги выглядят так, что их точно нужно читать только вот в печатном варианте. И я вообще не представляю, чтобы они могли существовать как-то электронно. Это вот прямое взаимодействие с книгой, это вот шелест страниц, какой-то тактильные ощущения, которые ты испытываешь. И, наверное, это очень правильно сейчас прививать детям, потому что многие все-таки переходят на цифровые носители, и очень не хватает порой такой литературы, которую можно и читать, и видеть, и вот как-то чувствовать на более глубинном уровне, я не знаю, потому что специфика ваших книг действительно про чувства, наверное, в первую очередь, и про вот такое единение внутри страны, когда мы узнаем все больше и больше про нее.
0: Конечно же, у нас есть задача отвлечь детей от телефонов, планшетов, компьютеров. Конечно же, мы все видим, что такая проблема есть, и мы хотим, конечно, им предоставить альтернативу, предоставить такую книгу, которую действительно не хочется выпускать из рук. И с точки зрения визуала, и с точки зрения верстки, потому что у нас практически на каждом развороте красивая иллюстрация. И вот вроде бы есть такая проблема у детей, что современных, что они уже не могут надолго сконцентрироваться. Да. Да? Они читают абзац, и потом мысль у них уходит куда-то дальше, и они отвлекаются и забыли, что вообще читали книжку. И вот мы и версткой, и картинками, и, конечно же, очень таким напряженным сказочным сюжетом пытаемся удержать читателя, чтобы он не отложил книжку.
1: Это прекрасная мотивация, я думаю, что 100% получается это сделать. А вот у вас лично изменилось ли какое-то отношение, может быть, или представление о каком-либо из народов после знакомства вот в процессе подготовки сказок?
0: Ну, можно начать с того, что про существование многих народов я в принципе не знала, как, наверное, тоже очень многие люди в нашей стране. Например, вот на Сахалине есть народ Уильта. Слышали вы о таком?
2: Нет.
0: Вот. А почему мы не слышали? Потому что их осталось, представителей народа Уильта, осталось буквально 200, может быть, 230 человек. То есть это очень маленький народ, который живет локально на Сахалине, но при этом у них остались потрясающие сказки, потрясающий фольклор, свои традиции и обряды. И вот пока не приедешь на Сахалин и не начнешь копать эту тему, ну, шансов узнать об этом народе очень мало. Вот, поэтому тоже моя большая гордость, что мне удалось с одним из тех там 3-4 человек, которые все еще умеют говорить на родном языке, познакомиться и вот записать тоже эту сказку. Вот чем больше я этим занимаюсь, тем я, наверное, больше узнаю, что, с одной стороны, конечно, все народы разные, есть свои особенности, есть свои традиции и обряды, но в целом, как бы вот базово, да, мы все равно очень похожи, все равно все хотят быть счастливыми, все равно все хотят, чтобы у их детей, там, у их родителей было все хорошо. И вот это, с одной стороны, не схожесть, а с другой стороны, схожесть, мне кажется, она нас очень хорошо объединяет. То есть у нас сохраняется такой интерес к друг другу, да, потому что вот как вот другой народ это делает, да, какие там обряды, например, есть, да, как они поют, например, как они танцуют, какие у них орнаменты, да, не такие, как у нас. А с другой стороны, базово, да, мы можем понять друг друга, потому что вот мы все-таки люди и очень похожи.
2: Я хотела напомнить, что сегодня пройдет в 5 часов вечера в библиотеке встреча с Александрой. И вот мне очень интересно узнать, что вообще на ней будет происходить. Можно какой-то у вас попросить такой анонс для наших слушателей? Что они смогут узнать на встрече с вами?
0: Да, я очень жду всех желающих на эту встречу. Я буду рассказывать о том, как я собираю сказки, о том, как я езжу по регионам, о том, как я перерабатываю материал, например, покажу книжки, к сожалению, на радио это невозможно сделать, ну и расскажу просто, наверное, о своем опыте такого собирателя фольклора.
2: Я надеюсь, что мы, на самом деле, наши беседы, мы смогли как-то поделиться своими ощущениями от книг и заинтересовали наших слушателей.
1: Может быть, у вас есть какая-то мысль, которую касательно вашего творчества, которую вы бы хотели передать слушателям сегодня?
0: Мысль, наверное, такая, что я бы хотела пожелать всем читать как можно больше хороших книг, именно хороших. Их, может быть, не всегда просто найти для себя, но все-таки, насколько это, может быть, банально звучит, но действительно каждая книга — это дверь в большой мир, и мы можем, не выходя из дома, путешествовать и по регионам, и по миру, и обогащать себя тем, что написано в книге. Это очень важно, особенно в современном мире, когда у нас миллион событий происходит, мы куда-то спешим, мы устаем, легче включить телевизор, наверное, или в интернете что-то посмотреть. Но я вот призываю все-таки обращаться к книге, потому что это такие вечные ценности.
2: Спасибо вам большое за нашу беседу. Мне кажется, она получилась не только вот какой-то информативной, а очень теплой, душевной и человечный. Не знаю, еще раз я напомню, что можно сегодня будет поговорить с писательницей в 17:00 в библиотеке. Мероприятие не имеет никаких возрастных ограничений, так что я думаю, что каждому было бы полезно и интересно встретиться и вживую послушать, потому что эмоции передаются, конечно, не только через аудиальное восприятие, но и через зрительное. Спасибо, Александра. В студии были Полина Новинская,
1: Катя Макаренко.
2: Вот. Всем желаем хорошего и продуктивного сегодня дня и будем ждать вас на лекции.
3: Прямой эфир.
4: От старых друзей весточки нет, грустно.

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Всю свою сознательную жизнь американский гражданин Джон Имэджин мечтал уехать в СССР, жениться на русской девушке и стать отцом.
3: Он познакомился по переписке с девушкой Катей, накопил денег, купил билеты на самолет и вдруг 17 июля 1986 года передумал.
5: Джон, ну как же так? Почему ты разбираешь чемоданы?
3: Мама, я передумал. Ни в какой Советский Союз я не еду.
5: Ну почему?
3: Потому, мама, потому что кончается на «у». Или на «дабл у». Как тебе будет угодно.
5: А что, Катя нашла себе другого? Какого-нибудь охотника на московских медведей?
3: Нет, мама! Мы просто никогда, никогда не сможем иметь детей. И вообще в России ни с кем, ни с девчонкой, ни с мальчишкой мы не сможем ни с кем иметь детей.
5: Я ничего не понимаю.
3: Это действительно было трудно понять. Тем более, что мама Джона не смотрела 17 июля 1986 года телемост «Ленинград-Бостон»,
4: в ходе которого одна из советских женщин сделала эпохальное заявление. В Советском Союзе секса нет.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак. Пальцем тельхит, который пыль, ты гамена на мгсаусе, он не на пенельку. Цифровые сервисы в Энгакенкамвль, как ты пенинен, гамюсером гося на тем. Минкре, на мгсаур, как компания, и порос телекома, где подкатейкасин, ведь те уйосинисины. Интернет я на кенкамчатка, и почукотка, ты айва вускатвика, ведь те уйоси оператор тем, а ведь те уйосикин, ты пенинен, гамюсером гося на тем. Ты швем, Талпыргана генисесина нраса машинкликин кликин мниткин километр тега парольма энгткана кэм наварина нроха асотте мингас агиси вугасисина нынгатта атвэт я аринаната генсап ассин. Мак нраса машинкликин гектар тэ синиткин эн угэтсисин это раван вальскаса мюсертэн мэс уйет нальпынрэхэн ат намэтвал от региона ка гэтчай эсье пэм 2016 евей пэм. Минкре на намгэсаур кэт правительства и по региона анкана евей пэгэйсэн эт раван вальскалтэ намэтвал эт 1351 мэнгэтклэкэн нрахлэкэн нрахат юкэлэ уйет какалэ пальсэн ат ураян веты. Мыкас это гектар перес, это натаным тваранкан, это самарлан веты хозяйства, это эрмет округа кене нанам гасаур кэтэн кэна траван вэскалте пэусингу нэсэхэн ад бизнесэн саз ам. Тан раван вэскалсэн нэ ка ямга район, а ка тан заявка айсэт коны мэтвас ад мураквараатэн ам. Раван вэскалте нэсэхэн ад эркурка мэсэнгэна гэвэутэйм. Нра ка гэвэт гасапсэт ко крамаутэтэ тан пэрэ ян вэтэ эусэм синиткэнэ ну танцэ. На матвале Санкт-Петербурга кинере сунгн темиут куль анмани венратен ган вете на нанавте Чукотка и Пым. Минкре на намгасаур кце кевас от тапанцынгас от суда кин Санкт-Петербурга кина кнев анир анам. Нраха на нанэнэс на матвале анавана искавуивным намакам. Инхуна мака мани венратен гак на нанавте мэнэнэнэс на тевкесю и ткакасы пасы на матвале ом. Чукотка ка венрата венратом гепа гамани трясен от кликин тысяч тем. Анкора га келисит кусин госуслуга и пэм мани венратен гака. Нина гамани венратен гасен гнун это миллионы. Суда амас о ора гатвасен от инк амаган паскан таум госен от келит усти государства тэм. Нинитс ансуда и нарасу гесисена кмрон гевэта неретенам сэнган. Следственный комитет Нетенье Нгркана Билибина указа от Сатиренко Ухервора Минкре Нанамгасаурка Тапенсингс от информагентства Чукотка уголовное дело ГТХ от Сатапсетко Ухервора Минка Гараквасасин от Есеус от Арктика кина Таранг компания кина не нетерин готвася нам грот каукся и не ищек кувшорвор это КПК побили виноты. Пенсе по исследователям сес откус ангасвауся норвнусь ватака. Канкасат ты сама гарак васасин от мангиткин гарак урагас атанк ама кувшорвот кос ана нирергери гаутарак васасин от. Анканай птаплет куркан атау аннан мусинс атагнитым.

0: отмечается День подарков. Все знают фразу «Лучший подарок – это книга». Ксюша, а как для тебя выглядит идеальный подарок?
1: Ты знаешь, вообще, не знаю, материально, мне кажется, не все подарки можно измерить. Вот, например, в прошлом году мой муж отпустил меня на 10 дней в отпуск.
0: Здорово.
1: Да, у нас маленький ребенок, и он такой, ну, давай, съезди, отдохни, там, соберись силами, ментально восстановись. Но это было супер, на самом деле.
0: Ну, на самом деле, это прямо... Я бы тоже мечтала, честно говоря, о таком подарке. Вообще, мне кажется, что подарок каждый человек выбирает, исходя из своего языка любви. То есть кто-то проявляет свое внимание через теплые слова, кто-то через действия. Некоторые уделяют любимым больше своего времени, но для кого-то идеальный вариант проявить чувства – это подарок. А самый лучший вариант, самый лучший подарок, который мы можем сделать себе сегодня, это разрешить себе не бояться своих чувств и быть искренним с собой и своими близкими. Прямо сейчас в эфире Сергей Лазарев, который ничего не боится.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте поколения, когда информация, которую вы придумали или сформулировали сами, цепляется в памяти крепче, чем готовая, даже если она абсолютно одинаковая. Вы учитесь новому слову на иностранном языке. Если просто прочитаете его в списке, то забудете к завтрашнему дню. Но если сами придумаете предложение с этим словом, оно останется надолго. Не потому что вы гений, просто мозг запоминает не факт, а усилия по его созданию. Или на совещании вам предлагают готовое решение. Вы киваете, но через час уже не помните детали. А если вас попросят придумать, как это сделать, и вы сами формулируете идею, то вы будете помнить ее неделю, даже если коллега предложил то же самое позже. Мозг здесь не хвастливый, он вовлеченный. Когда вы генерируете мысль, мозг активирует больше связей. Воображение, речь, эмоции и логику. Это создает плотную паутину памяти. Готовая же информация, как капля воды на стекле, скользит и испаряется. Но вот вам совет на день. Чтобы лучше запомнить что-то новое, переформулируйте это своими словами. Придумайте пример и объясните вслух, даже коту. Не нужно изобретать велосипед, просто дайте мозгу почувствовать, что это мое. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто ценит не только, что вы узнали, но и как вы это получили.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Друзья, пока мы тут разбираемся в звездных драмах, в интернете завирусилась история одной пары. Представляете, парень подготовил своей девушке идеальное предложение руки и сердца. Он записал романтическое видео, он подготовил кольцо. И в тот самый момент, когда он уже опускался на колено, его возлюбленная поскользнулась на мокрой траве и упала прямо перед ним. Видео набрало больше 27 миллионов просмотров. А сама невеста сказала, что они будут, конечно, смеяться над этой ситуацией всю жизнь. Ну что ж, теперь у парня только одна дорога – обожать свою невесту и не обижать ее. А как это сделать правильно, нам расскажет Мэри Гу.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Знаете, как наши бабушки хранят лук в старых колготках? Многим кажется это просто смешно. Но поверьте, способ не только удобный, но и очень надежный. Однозначно рекомендую попробовать.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Дорогие друзья, мне кажется, все прочувствовали лето вместе с братьями Гримм, тем более, что последние деньки радуют нас и теплым солнышком, и очень хорошей погодой. Вот я, как жительница из Петербурга, весьма сильно ощущаю на себе белые ночи в Анадыре. Как по мне, они очень сильно отличаются от питерских. И первое время у меня развилась даже какая-то вот бессонница. Счет овец мне, ну, никак не помогает. Поэтому я хотела спросить у тебя совета. Ксюша, как ты справляешься вот с бессонницей?
1: Ну, ты знаешь, у меня вот такой лайфхак. Я беру максимально скучную книгу, вообще неинтересную для меня, начинаю ее читать, и буквально там, не знаю, через 10-15 предложений у меня просто глазки слипаются, и я ее закрываю, выключаю свет и мирно засыпаю.
0: Я обязательно возьму себе этот совет на заметку. Но я тут узнала, что иногда бессонница может быть даже полезной. Можешь себе это представить?
1: Ух ты, почему?
0: А вот жительница из Северной Каролины из нее решила купить лотерейный билет и выиграла $150 000. Так что, друзья, если вы никак не можете уснуть, возможно, это знак, что нужно встать с кровати и провести время продуктивно, заняться теми делами, которые вы откладывали в долгий ящик.
1: Главное в этот момент не включить пылесос, потому что я очень долго что-то не пылесосил, да? Пора бы.
0: Да, нет, тихо, мирно, мы соблюдаем режим ночной, но вот, возможно, что-то интересное из этого и выйдет. А если бессонница все равно не уходит, не стоит ее бояться, может быть, это просто повод остановиться и выдохнуть. А Кристина Арбакайте поможет нам расслабиться прямо сейчас.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню нудл с говядиной и овощами. Что нам для него понадобится? 500 граммов говядины, 2 зубчика чеснока, 2 столовых ложки оливкового масла, смесь специй, зира, паприка, черный перец, орегано, по половинке чайной ложки каждой и соль по вкусу. Также возьмем одну упаковку яичной лапши, одну морковь, 2 сладких перца, 2 зубчика чеснока, чайная ложка кунжута, столько же меда и 2-3 столовых ложки соевого соуса. Как готовим? Нарезаем говядину тонкими полосками, смешиваем с измельченным чесноком, оливковым маслом и специями. Оставляем мариноваться на 1-2 часа в холодильнике. Запекаем мясо в аэрогриле при 180 градусах 15-20 минут до желаемой степени готовности или обжарим на сильном огне на сковороде 4-6 минут до румяной корочки. Приготовим яичную лапшу согласно инструкции на упаковке. Теперь на сковороде разогреем 1 столовую ложку оливкового масла, обжарим морковь и сладкий перец до мягкости. Добавляем зубчик чеснока, кунжут, обжарим пару минут, затем вливаем мед, соевый соус, паприку и черный перец. Хорошо перемешиваем. Выкладываем лапшу к овощам и прогреваем 1-2 минуты, чтобы она пропиталась соусом и равномерно смешалась с овощами. Говядину выкладываем сверху на лапшу с овощами, посыпаем дополнительно кунжутом и при желании свежей зеленью. Вот и все, друзья, блюдо готово. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита, скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: Трек «I Run» от Heaven и Caitlyn Aragon зарядил нас бодростью и задал правильное настроение на пятницу. Осталось сделать последний рывок перед выходными и оставить все рабочие дела, чтобы по полной насладиться отдыхом. Ну а мы с вами встретимся в следующем часе после выпуска новостей. С вами Ксения Волкова
1: и Полина Новинская. Оставайтесь с нами.
2: Радио

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Посуточная аренда обошлась семье из Кончелана почти в 100 тысяч рублей. Как сообщили в окружную полицию, аферист убедил супружескую пару перевести деньги еще до осмотра квартиры. Мужчина искал помещение в Анадыре через местную группу мессенджера. На объявление откликнулся неизвестный, который назначил встречу на следующий день. Сначала он запросил 20 тысяч рублей за 4 дня проживания и такую же сумму, как залог. После этого собеседник попросил дать ему в долг еще 57 тысяч. Получив переводы, злоумышленник попытался выманить дополнительные 34 тысячи, но жена остановила мужа. Когда клиент потребовал показать объект, предполагаемый владелец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Полицейские Чукотки напоминают, что оплата до проверки собственника и заключение договора создает высокий риск потери средств. Более 300 дальневосточных гектаров на Чукотке оформили в собственность. Программа бесплатного предоставления земли действует в регионе с октября 2016 года. Как сообщили в правительстве региона, за это время гражданам передали больше 1300 участков. Из них пятую часть оформили в долгосрочную аренду. Большинство получателей строят дома, ведут личное хозяйство или используют территорию для хранения транспорта. Власти округа отмечают, что интерес к участкам для бизнеса, производства и создания туристической инфраструктуры – растет. Для выбора открыто около 18 миллионов гектаров, это четверть площади Чукотки. Комитет Госдумы поддержал расширение оснований для выдворения иностранцев в России. Из России. Об этом сообщили в Палате парламента. В частности, предусматривается обязательное выдворение лиц, которые создают угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил въезда в Россию, режима пребывания и за незаконную трудовую деятельность. Индия впервые запустит орбитальную ракету «Викрам-1». Старт намечен на завтра с острова Шрихарикота. Как пишет ТАСС, носитель выйдет на орбиту высотой 450 километров. Испытательный полет даст ценные данные для организации регулярных пусков. «Викрам-1» высотой 7-этажный дом имеет корпус из углеволокна и оснащена напечатанными на 3D-принтере двигателями. Ракета способна выводить до 350 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. И в завершении выпуска история про мошенничество, которое закончилось без потери денег. В Ангарске таксист спас пожилую женщину от мошенников. Как сообщили в полиции Иркутской области, он вернул ей сумку с деньгами, которую пенсионерка хотела отдать преступникам. Женщина заказала междугороднюю перевозку посылки, выглядела встревоженной и молча передала вещи. В пути водитель заподозрил обман и вспомнил схемы с использованием таксистов. Телефон клиентки был занят, и он решил вернуться. Мужчина объяснил женщине, что ее пытаются обмануть, и отдал ей сумку. Благодаря его бдительности пенсионерка сохранила свои сбережения. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. С новостями вас продолжит знакомить Олег Кравченко.
0: Радио «Пурга».

0: перед отключением, и для нас Анадырь стал местом цифрового детокса. Честно, это было вообще очень классно. Наконец получилось отпустить информационный шум и насладиться замечательным городом и его природой.
1: И мы максимально пытались разнообразить свои будни, пытались как можно больше смотреть, изучать, читать. Поэтому это было вообще классно. И вообще нам стало интересно во время этих... классных дней без интернета. Нам стало интересно, как отключение интернета вообще воспринимают жители города, и является оно для них проблемой, может быть, вообще наоборот, это повод для радости и еще лишняя возможность выбраться из дома.
0: Вот и мы так выбрались из дома и пошли спрашивать людей на улице, на своих рабочих местах, каково им жить без интернета. И, конечно, мы получили самые разные комментарии и впечатления.
1: Предлагаю начать слушать с комментария 11-летней Маши.
2: Как тебе без интернета?
3: Ну, вообще, это тяжело, потому что телек не работает, я не могу ничего посмотреть, игры никакие не работают.
2: Тикток не работает?
3: Да.
2: Как ты себя занимаешь?
3: Ну, гуляю, рисую, потому что, ну, я не знаю, что делать просто у меня. Я так скучаю просто по этому интернету.
2: Можешь дать какой-то совет вот ребятам твоего возраста, которые не знают, чем себя занять в отсутствии интернета?
3: Ну, я бы им посоветовала побольше... гулять, и чтобы они разбивались, ну, там, рисовали всякие, там, загадки решали, там, не знаю, книжки
0: да, ребятам,
3: читали.
0: Конечно, было тяжело без социальных сетей, но зато мы убедились, что можно находить развлечения и вообще абсолютно без интернета.
1: Еще Маша с нами поделилась, что она без интернета начала читать классическую литературу. Еще она разгадывает загадки, вообще всесторонне развивается. Больше гуляет.
0: Да, вот и мы после прогулки пошли в кофейню и решили поинтересоваться у бариста, как им сейчас работается без интернета.
2: Какие у вас эмоции от отсутствия интернета?
4: Иногда удобно, иногда нет. Можно просто спокойно отдохнуть от мобильного интернета, но неудобно в работе. Надо кому-то написать, позвонить, а возможности нету. То есть до такой степени то, что даже сообщения не работают.
2: А как справляетесь с этим?
4: Я никак, мне просто легко без этого.
5: А вот да, кофейня, потому что вот, часто приходят люди, узнают, что терминал не работает, разворачиваются и уходят.
4: В основном идут снимать наличку. То есть, ну, кто-то уходит все-таки, но кто-то снимает наличку и обратно возвращается.
2: А как вы с сдачей, наверняка, какие-то проблемы
4: да,
2: с наличкой?
4: Да, мелочи постоянно нету и мелких купюр нету. Поэтому приходится как-то объяснять, у меня без сдачи. Я ничего не могу сделать.
2: Вы сказали только что, что вам великолепно без интернета. Почему?
4: Я год в армии служил, я был без интернета, и сейчас я немножечко от этого отдыхаю всего.
0: Это очень здорово, что отсутствие интернета для людей не становится преградой.
1: Вообще, мне кажется, что без интернета человек включает на максимум свое критическое мышление, и вот сейчас все его проверили, когда нужно было совершить там перевод в банк, и возникали проблемы, оплатить покупку, узнать какую-то информацию из интернета. Люди максимально напрягали свои извилины и критическое мышление и пытались понять, что можно сделать, как-то позвонить кому-то или, и так далее.
0: Да, конечно, без сложностей в такой ситуации обойтись не получилось, но мы встретили бабушку, у которой вот они возникли, и спросили, как она справлялась с трудностями без интернета.
6: 3 дня уже хожу без денег и сама себе ничего купить не могу. Пришлось у племянницы деньги сейчас занимать. Не занимать, а попросить на хлеб хотя бы.
5: А помимо этого как-то пользуетесь интернетом обычно?
6: Не-не-не-не, я даже телефон, мне мой телефон потерял, и мой потерял, я уже как-то на телефон уже не смотрю.
5: Но нет ощущения, что интернета не хватает в жизни? Или, в принципе, без него можно жить абсолютно?
6: Ну, не знаю, если информация интернета, мне кажется, такое, это связь на зарубежные отношения.
0: Мы надеемся, что Эльвира Юрьевна решила вопросы со связью и банком и больше трудностей не испытывает.
1: А еще она, кстати, поделилась с нами, что раньше писала книгу, связанную вот с местной природой, и сейчас, когда появляется возможность, она снова продолжает это делать. Мне кажется, отсутствие интернета еще вот побудило желание вспомнить какие-то хобби, которыми люди занимались и забыли, например, с рутиной там... листать ТикТок, листать всякие социальные сети, забыли о них, а здесь вспомнили.
0: Да, на самом деле мы в социальных сетях обычно видим вот эту идеальную картинку, а иногда, на самом деле, для того, чтобы

0: сделать идеальнее свою жизнь, нужно просто выйти из дома и начать что-то делать. Вот заниматься спортом, гулять, опять-таки вспоминать про свои давно забытые хобби и продолжать их развивать.
1: Многие с нами делились, что начали заниматься там рукоделием, рисовать за это время. У них получилось вернуться к этому ощущению какого-то вот физического заполнения свободного времени. Это очень классно.
0: На самом деле, мне кажется, без социальных сетей свободного времени стало даже больше, потому что оно ощущается совершенно по-другому.
1: В
0: Конечно.
1: город в любом случае продолжали приезжать гости, и с одним из них нам удалось поговорить.
0: Владимир приехал на днях из Лаврентия, и поделился с нами своими мыслями.
2: Да я, в принципе, нормально к этому отношусь. По мне так минимальные какие-то сложности есть в плане общения, потому что большая часть людей перешло вот эти вот мессенджеры, честно так сказать. А по мне так наоборот хорошо, то, что его отрубили. Вот сейчас смотришь на всех, все начали общаться. Спокойно отнесся. Приехал вот я сюда недавно, в понедельник. Ну, поначалу подумал то, что да, сложненько будет. Вот сутки прошли без интернета, без связи. Вроде так сразу начал и номера вспоминать людей, звонить им, общаться, разговаривать.
1: Да и вообще, вот Владимир подтвердил, что отсутствие интернета положительно повлияло на атмосферу между людьми. Все так радостно друг с другом общались и как-то здорово отнеслись к тому, что живое общение вытеснило общение в социальных сетях. Хотя бы на пару дней вот насовсем вытеснило.
0: Да, и многие делились, что, приходя с работы, не испытывают необходимости в скроллинге ленты. Например, Наталья, воспитатель детского сада, поделилась своей вечерней рутиной.
3: Вообще, я работаю воспитателем, и то, что интернет исключили, на меня практически даже никак и не подействовало. Я целый день на работе с детьми, мне этого так хватает. Я прихожу домой, уход за собой, план на завтра, и все.
1: Отвлекайтесь как-нибудь. Вот раньше, может быть, был ТикТок.
3: Ну
1: Посмотрите.
3: да, конечно же, ТикТок полистать, а сейчас такого
0: На самом
3: нет.
0: деле,
3: Можно
0: наша
3: книжку взять
0: скати...
3: почитать.
0: На самом деле, наша с Катей вечерняя рутина тоже сильно изменилась. Мы теперь читаем книги очень часто, на самом деле, читаем даже вслух.
1: Ну,
0: И
1: читали и раньше, но сейчас начали
0: сейчас
1: читать
0: начали,
1: вслух.
0: видимо, мы стараемся развить.
1: И читаем их друг другу, чтобы делиться, какие книги мы сейчас читаем, делиться друг с другом впечатлениями. Вот за эти дни у нас появилась такая вот вечерняя рутина новая.
0: Да, помогает и дикцию развивать, и интонацию, и, наверное, как-то сплочает.
1: Вообще классно, что все так спокойно восприняли отключение интернета. Ни у кого не рухнул мир, земля не ушла из-под ног. Это очень здорово.
0: Да, я тоже очень этому рада. Мне кажется, что иногда можно такой детокс от интернета делать специально.
1: Да, это точно. Ну, а у нас все. Это были все прекрасные люди. Мы хотим передать большой привет прекрасным людям, которые поделились с нами своими мыслями за время такого цифрового детокса.
0: Записывайте эти советы, обязательно применяйте их в жизни, даже если интернет у вас не отключили. Ну а с вами была Катерина Макаренко
1: и Полина Новинская.
4: Репортаж на радио «Пурга».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете ночью по пустыне или морю, а вместо того, чтобы посмотреть телефон, вы поднимаете глаза к небу. Полярная звезда слева, значит, север там. Если пояс Ориона низко, то утро приближается. Для вас GPS не помощник, это отговорка не смотреть вверх. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто путешествует по звездам, как их предки тысячи лет назад. Речь о реальных людях, от моряков Полинезии до кочевников Монголии, от туристов Норвегии до охотников Сибири, которые не используют спутники даже когда могут. Они читают небо как книгу. Созвездия – это главы, планеты – это знаки препинания, а Млечный Путь – это дорога домой. В Полинезии мастера ваа, традиционных каноэ, до сих пор пересекают океаны только по звездам, волнам и поведению птиц. GPS может сломаться, а небо – никогда, говорит один из них. А в Монголии пастухи учат детей находить север по Большой Медведице еще до школы. «Если ты знаешь звезды, ты не потеряешься, даже если потеряешь все остальное», — говорит старейшина. И да, такие навыки требуют времени. Нужно знать, как звезды двигаются в разные сезоны, как отличить планету от самолета и где на небе восходит определенное созвездие в вашем регионе. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся наблюдением за Юпитером, что прошел мимо стоянки. Другой раз турист сказал: «У меня нет связи», а местный просто указал на небо: «Вот твой сигнал». Один путешественник признался: «Я больше не боюсь ночи. Я знаю, она мне светит». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали найти дорогу по звездам? Или боитесь, что примете самолет за полярную звезду?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Друзья, мы с вами спорить не будем, просто напомним, что в студии с вами Ксения Волкова
1: и Полина Новинская.
0: Да, и еще напомним, что сегодня пятница, на часах уже 14:30, ну и я хочу с вами поделиться забавной новостью. Девушка, представляете, в огромных надувных ботинках бежит по воде. Вот такое я видео посмотрела буквально вчера, и я сначала подумала, что это опять генерация нейросети, но оказалось, что это новый аква-аттракцион такой. То есть огромные полутораметровые надувные мини-лодки надевают на ноги, и ты просто бежишь по воде, насколько хватит сил. И придумали, конечно же, это китайцы. Такие вот боты можно купить, между прочим, и на маркетплейсах. Правда, дороговато они стоят, я посмотрела, не буду озвучивать, чтобы вас не пугать. Но мне кажется, что все-таки это того стоит. Вот, Полин, ты бы рискнула так пробежаться по воде?
1: Мне кажется, это однозначно того стоит, и я бы рискнула. Я вообще... любитель экстремальных видов спорта, очень хочу в 20 лет прыгнуть с парашютом у свой юбилей.
0: Вау, слушай, я не знаю. Ну, у меня этот момент уже прошел, конечно. Я бы не рискнула. Но в таких ботинках я бы все равно пробежалась, несмотря на то, что я, если честно, не умею плавать. Но это круто. Я бы одела, наверное, вот спасательный жилет.
1: Страховка, да, я думаю, да, что это довольно безопасно.
0: Да. Ну, в любом случае, лето – это замечательное время, и от него надо брать максимум эмоций и впечатлений. Главное, не заболеть. И это особенно обидно, когда летом болеешь. Я как-то болела, кстати, на море летом. Это ужасно обидно. Ой. Ну что же, Баста и Зиверт в нашем эфире с пожеланиями здоровья.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд. Круглогодичная работа. Грузоподъемность до 6 тонн. От жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Раскрыт общий секрет долгожителей. Ученые Бостонского университета обнаружили, что кровь людей старше 100 лет содержит необычный набор молекул. Он не просто отличается от крови обычных пожилых людей, но предсказывает долголетие еще до того, как человек перешагнул вековой рубеж. Работа выполнена в рамках одного из крупнейших в мире долгосрочных исследований долгожителей, которым руководит доктор медицины Томас Перлс. В анализ вошли 213 человек, 70 столетних долгожителей, их биологические дети и группа сравнения того же возраста без семейной истории экстремального долголетия. Исследователи измерили уровни около 1500 метаболитов крови, небольших молекул, которые образуются в процессе обмена веществ. Метаболомика, то есть массовый анализ таких молекул, позволяет получить мгновенный снимок биохимического состояния организма. Ключевым отличием крови долгожителей оказался высокий уровень желчных кислот, веществ, которые вырабатываются печенью и участвуют в пищеварении жиров, а также регулируют воспаление, иммунитет и кишечный микробиом. У столетних сохранился как первичный, синтезируемый печенью, так и вторичный, производимый кишечными бактериями, пул желчных кислот, тогда как у обычных пожилых он снижен. Второй маркер – сохраненный стероидный профиль, набор гормонов и их производных, включая предшественники половых гормонов. У большинства людей эти показатели резко падают после 70 лет, у долгожителей они оставались на относительно высоком уровне. На основе полученных данных авторы создали ML-модель, оценивающую биологический возраст по метаболомному профилю. Метаболомные часы позволяют отличить биологически молодого 80-летнего от биологически старого и, возможно, предскажут, кто доживет до 100.
0: Не учи ученого.

0: Друзья, это был настоящий ритм пятницы от группы «Иванушки Интернешнл». Ну что же, самое время настраиваться на выходные. До конца рабочего дня осталось совсем немного.
1: Как и до конца этого часа, 14:53 уже показывают нам стрелки, а выходные будут очень насыщенными, ведь завтра стартует гастрофестиваль «День олень». И в следующем часе приоткроем вкусную завесу тайны. В гостях радио «Пурга» встречайте лучших шеф-поваров, которые поделятся, какие же вкусные сюрпризы ждут нас на празднике.
0: Ну а мы с вами прощаемся. С вами были Полина Новинская
1: и Ксения Волкова.
0: Всем желаем отличных выходных. До встречи на волнах радио «Пурга».
2: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотку и Якутию объединит телекоммуникационный проект «Синергия Арктики». Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным. Глава региона рассказал, что оптоволоконный кабель соединит более 60 якутских поселков с Чукоткой в рамках проекта «Синергия Арктики», который стартовал в прошлом году. Проект финансируется из бюджетов федерального и республиканского правительств. Оператором станет компания «Арктик Телеком». Высокоскоростной интернет в округ проведут от якутского поселка Черский. 300 километров оптоволокна планируют дотянуть до Билибина и сел муниципалитета. Далее кабель проложат до Чаун-Чукотки. Напомню о строительстве скоростной линии связи в округ через Якутию. На 9-м Восточном экономическом форуме договорились правительства Чукотки и Республики Саха. 1 природный пожар действует на территории Чукотки. Он возник в результате грозы еще в середине июня и сейчас локализован. Очаг расположен в 120 километрах от Маркова. По последним данным окружного управления лесами, огнем пройдено более 12,5 тысяч гектаров. Тушением занимаются 21 специалист десантной пожарной службы. Задействованы также вертолеты «Робинсон Р-44» и «Ми-8». Бразильский путешественник посетил Чукотку во время кругосветного перелета. В марте Александр Фрота отправился в одиночный вояж вокруг света на одномоторном самолете. Пилот из бразильского города Форталеза запланировал маршрут протяженностью 74 тысячи километров. Он охватывает более 40 стран и 5 континентов. За его спиной уже перелет через Южную и Северную Америку, Карибский бассейн, Европу, Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию и Австралию. На Дальнем Востоке его путь пролегал через Владивосток, Хабаровск и Магадан. Как сообщили в аэропорту Анадыря, экспериментальный самолет прибыл на Чукотку 13 июля. Анадырь стал одним из самых северных пунктов всей экспедиции. На следующий день путешественник направился в американский город Ном на Аляске. Впереди его ждет финальный рывок через Канаду, США, страны Латинской и Южной Америки, обратно к берегам Бразилии. Правительство расширяет контроль за ценами на продукты. Как сообщает «Известия», 5 ведомств – Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, а также антимонопольная и налоговая службы – получат доступ к данным о ценах, продажах и финансах бизнеса. В Госдуме пояснили, что сквозной мониторинг всей цепочки позволит выявлять причины завышенных наценок. Данные помогут бороться с инфляцией и манипуляциями. Доступ к ним строго ограничен. За разглашение грозит уголовная ответственность. И завершение выпуска. SpaceX перенесла на сутки тестовый запуск Starship с носителем Super Heavy из-за технических проблем. Обратный отчет остановили за минуту до старта на площадке в Техасе. Запуск планировался в ночь на пятницу. В ходе испытания корабль должен был совершить виток вокруг Земли и приводниться в Индийском океане, а ускоритель – в Мексиканском заливе. Система высотой более 120 метров является самой высокой ракетой в мире, а Super Heavy – вдвое мощнее лунной ракеты НАСА. Из 12 предыдущих тестов успешными стали 7, последний в мае. Илон Маск намерен сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Всем.
1: Да, всем привет.
0: Джеймс Редута.
2: Добрый день.
0: И Денис Бурцев.
3: Здравствуйте.
0: Все они приехали из разных мест. Сейчас мы уже поподробнее каждый расскажет о себе. И почему вы оказались здесь? Кто-то уже не в первый раз? Или вы все уже не в первый раз?
1: Денис у нас, да, в первый раз.
0: Денис в первый раз у нас, да?
3: Да, я впервые.
0: Ну и как Чукотка?
3: Очень красиво для... На природу смотрю, на воду, прям бескрайний вот этот залив. Вообще очень так атмосферно. Здесь я погулял, все понравилось. Дома такие еще пестрые, такие яркие.
0: По сравнению с Якутией как?
3: Да, у нас тоже стараются, но менее. У нас сейчас в основном такие более строгие цвета. Ну, я заметил, что здесь дома так же, как в Якутии, на сваях стоят. Mm. У нас такая фишка в Якутии.
0: Uh-huh. Ну вот, собственно, мы уже раскрыли маленький секрет, да, Денис у нас приехал из Якутии, Джеймс из Москвы, да?
2: Да, да.
0: И Павел...
1: С Камчатки.
0: А на самом деле это не только Камчатка, это и Москва, это и
1: Владивосток. Это вообще Дальний Восток, ну вообще человек России, так сказать.
0: И на Чукотке бывает уже настолько регулярно, что практически можно будет прописываться скоро здесь.
1: Да, конечно, с большим удовольствием прилетаю и наслаждаюсь видом Чукотки.
0: Вы все приехали для того, чтобы принять участие в гастрофестивале, который будет проходить в рамках фестиваля «Берингов пролив» завтра и послезавтра. Это у нас, соответственно, 18 и 19 июля. И расскажите немного о том, что же это будет за ваша часть гастрономическая, в чем ее соль, сахар и все остальные ингредиенты.
1: Ну, давайте я начну, наверное, побольше расскажу обо всем.
0: Угу.
1: Да. Ну, собственно, да, Берингов пролив. В этом году мы чуть-чуть сделали шире эту гастрономическую часть. Ну и вообще спортивная часть тоже, она более широкая. Уже будет проходить целых два дня. Причем это будет не только Анадырь, это еще будет Угольные копи. У нас гастрономическая часть будет проходить и там, и там. Конечно же, будет участвовать три приглашенных шефа. Собственно, вот мы втроем. Камчатка, Москва и Якутск. И, конечно же, по традиции будут принимать местные шеф-повара. Вот, но если...
0: Кто это?
1: Да, все говорит. С Денисом Бурсовым мы уже познакомились, с Джеймсом Редута тоже познакомились. Но здесь
0: и он уже не первый раз тоже, да, здесь у нас?
2: Да, я был на Корфесте в апреле.
1: Угу. Да, как раз Джеймс и был, да, на Корфесте в апреле. Вот. А местные шеф-повара, это Кирилл Воловик будет из ресторана «Чукотка».
0: Угу.
1: Да, и впервые у нас будет участвовать на фестивале Георгий Битаров. Это шеф-повар кафе «Геноцвали». Ну, в переводе с грузинского это «дорогой друг».
0: Да.
1: Вот.
0: И мы как раз... думаю, что все жители Анадыря знают, да, не понаслышке его кухню.
1: Конечно.
0: Заказывать пиццы и пироги.
1: Да. А тут самое, что интересное, то, что как раз Георгий и предложил сделать такое блюдо, грузинское блюдо, но такое на чукотский манер. Он будет готовить блюдо, так называемое чакапули, только по-чукотски. Чакапули – это баранина, тушеная в большом количестве зелени с белым вином. Вот. И это все в казане тушится, долго томится, и после этого только уже выдается. Причем это все без гарнира. Вот, это чисто мясо и зелень. Вот, а он будет делать из оленя, без баранины, именно с оленем, вот, с чукотским. Как раз сегодня идут заготовки, мы все это подготавливаем, делаем большое количество зелени, там и лук, и мы привезли даже...
0: Тархун, по-моему,
1: тархун, да? Тархун, да, тархун привезли.
0: Мне говорили, там килограмм 20 привезли,
1: ну,
0: да, если
1: много,
0: не больше.
1: Ну, не 20, конечно, это общая зелень, там больше 20, далеко больше 20, вот, а так в целом, да. Вот, а Кирилл Воловик будет готовить салат из сердца, он назвал этот салат сердце Чукотки, будет готовиться из сердца и печени оленя. Сама вообще тема фестиваля, как раз гастрономической части, посвящена оленю. И, собственно, так и называется «День олень». Да, у нас только вот первый и последний курс будут такие десертные, а центральные курсы, они будут все из оленины делаться. Тем самым хотим показать, что олень используется полностью, да, вот как, допустим, Денис Бурсов, ну, побольше, наверное, расскажет сам это, про это блюдо, но, тем не менее, его суп называется «Суп из копыт и разнотравия».
0: Сейчас будет очень интересно, конечно, но я, насколько понял, ты вот перечисляешь, кто что будет готовить, то есть у вас полностью разделение, да, каждый шеф будет готовить одно свое блюдо, и в итоге это должен быть какой-то комплексный обед такой,
1: по
0: да?
1: По

0: тебя такой сет-обед, так назвать, да, если можно. Потому что я буду делать комплименты.
1: Как в мишленовских ресторанах, да?
0: Все верно.
1: Сет-меню.
0: Все верно, да. У нас 5 курсов подачи будет. Гости фестиваля могут каждый попробовать. Понятное дело, что это не полноценное блюдо будет. Это будет больше дегустационное блюдо, чтобы каждый человек мог попробовать что-то съесть, да, и оценить... творение шефов.
1: То есть, уважаемые радиослушатели, вы поняли, да, что все это будет готовиться, это будет раздаваться вам для того, чтобы попробовать.
0: Конечно. Да, рецептами мы, конечно же, поделимся в дальнейшем. И в дальнейшем вы сможете дома уже из доступных продуктов приготовить эти блюда.
1: А насколько вот эти блюда, которые вы будете готовить, действительно просты в приготовлении?
0: Ну,
1: и тут... по ингредиентам, и по вот самому приготовлению.
0: Тут как раз, вот, опять же, по традиции, мы в каждый год, когда делаем вот в такой формат, мы рассказываем эти рецепты, как правильно готовить эти блюда. Мы часть блюд будем готовить прямо на сцене. И плюс что-то доготавливать. И плюс мы будем объяснять, если нет такого ингредиента, каким ингредиентом можно заменить. Да, это как раз вот именно и сама фишка.
1: То есть вы прямо в процессе приготовления будете это все озвучивать, да? Если люди будут находиться рядом, они могут это все...
0: Все верно.
1: Конспектировать, там, записывать,
0: конечно,
1: фотографировать,
0: конечно.
1: Да?
0: Ну, помимо этого, конспектировать, конечно, может быть, и не обязательно, потому что это потом в доступе в сетях, можно будет на ресурсах посмотреть на разных эти рецепты, этих блюд.
1: Угу. Отлично. Так, ну вот вы уже поделились с нами двумя блюдами. Значит, Кирилл у нас будет готовить салат.
0: Да, салат
1: из сердца и печени оленя. Георгий будет, у нас шеф-повар Геннадсвали будет делать
0: чакапули,
1: тоже из оленя. Так, это соответственно, салат и как горячая закуска получается,
0: ну,
1: да, или что-то?
0: Чакапули?
1: Да.
0: Это больше горячее блюдо.
1: Горячее блюдо.
0: Я буду готовить комплимент. Комплимент будет из вяленой клюквы с добавлением других сухофруктов. Это такая в виде конфетки будет формат. Ну, грубо говоря, это такой стартер. Да?
1: Это подается самым первым,
0: самым,
1: да?
0: первым, да, угу. Для того, чтобы разыграть вкусовые сосочки, да, угу. так сказать.
1: Да,
0: и
1: да,
0: чтобы
1: да.
0: люди уже хотели есть. Она как раз кислая, сладкая, такая достаточно приторная, вот, для того, чтобы разыгрался аппетит.
1: А кто распределяет? Кто что будет готовить? Почему тебе досталось?
0: Мы в чате с шефами посоветовались, и каждый вот взял разный курс подачи, кому что интересно, кто в чем силен, может быть, даже в таком формате. А я первый, почему? Потому что я, наверное, буду больше болтать в микрофон, и поэтому мне нужно будет
1: больше
0: сначала
1: времени,
0: рассказать, а потом уже представлять своих дорогих коллег.
1: Но этот стартер, он будет без оленя, да?
0: Он будет без оленя, но это он будет с теми продуктами, от которого олень не отказывается. Я думаю, что олень тогда клюковку иногда подъедает. Наверное.
1: Наверное. А, кстати, десерт подразумевается?
0: Конечно, да. Я думаю, что как раз Джеймс больше расскажет о десерте сам.
1: Ага. Можно тогда спросить, что это будет за десерт?
2: Итак,
1: и будет ли в нем олень?
2: Ну, оленя в нем не будет, увы.
1: А почему?
2: Когда мы распределяли, кто что будет готовить, на мою долю выпало как раз-таки готовить десерт.
1: Ну и что?
2: И я думал, на самом деле долго думал, что приготовить, и решил на Чукотку привести немного своей культуры, то есть своей кухни. То есть я филиппинец, и решил немного филиппинской культуры принести именно сюда, показать. У нас есть праздничный десерт, который готовят, то есть на праздники, там Рождество, День Благодарения, то есть все праздники, которые есть, у нас обязательно на столе есть этот десерт. То есть это называется маха бланка. Это кокосовый
1: бланк пудинг. Бланк — это белое что-то явно, да?
2: Кокосовый пудинг с кукурузой.
1: Ух ты.
2: Вот, и я решил на...
1: Кукуруза — это воздушная какая-то?
2: Нет, вот прям вот зерна
1: настоящие
2: кукурузы,
1: зерна.
2: Да.
1: Ух ты.
2: То есть это кукуруза проваривается в кокосовом молоке, я туда добавил еще сгущенное молоко, белый шоколад, то есть и сделал кокосовый заварной крем. Хрустящий слой на основе кешью, и решил добавить брусники, так сказать, совместить немного культуры, совместить немного кухни так, чтобы это было адаптировано под чукотский манер.
1: Так вот и надо было, кроме клюквы и брусники, добавить туда еще оленя. Я не шучу. Между прочим, я недавно был в Сочи в одном из ресторанов, что-то мясной синдикат, по-моему, и они, шеф-повар этого ресторана, который специализируется на всех видах стейков там, да, и так далее.
0: Мы его знаем, это Михаил Родионов, да. Это наш хороший друг.
1: Да, конечно. И он сделал в прошлом году десерт, в который, то есть там шоколадная какая-то конфета, внутри которой кусочек мраморного мяса.
0: Интересно.
1: Сублимированного как-то.
0: Очень
1: там
0: интересно,
1: сделал.
0: Надо у Михаила узнать, что это.
1: Да,
0: он там
1: поэтому
0: делает.
1: я не шутил, когда я все время настаивал то, что в десерте тоже может быть присутствовать в каком-то виде олень.
2: Ну, имеет место быть, согласен.
1: Можно подумать, да?
2: Да.
1: Значит,
2: да.
1: А кстати, филиппинцы пробовали когда-нибудь оленя северного? Как вы думаете?
2: Я вот был там, когда в прошлом году, там на самом деле оленя не встречал от слова совсем. То есть там большое количество свинины, баранины, угу. Говядины, кстати,
1: ну,
2: там
1: рыба,
2: очень,
1: наверное,
2: мало.
1: Да?
2: Рыбы довольно-таки много. То есть если делить рынок там на рыбу-мясо, то рыбы процентов 70, и мясо там небольшой уголок, там, где его разделывают, порционируют там, и выставляют на витрину.
1: Я думаю, что есть тоже повод вам подумать и на как историческую родину довести туда красную рыбу. Во-первых, наверное, там с красной рыбой тоже не все хорошо, да?
2: Ну да, да.
1: И оленина. Представляете, будет какой-то эксклюзив.
2: Надо будет. Надо.
0: Тут в прямом эфире у нас рецепты рождаются.
1: Да.
0: Дмитрий, я предлагаю вам
2: сейчас еще дойдем до того, чтобы ресторан открыть там.
1: Да.
2: С чукотской кухней.
1: Вот, это точно нужно. Берите нас в соучредители, пусть там в ресторане играет радио «Пурга», наша замечательная музыка.
0: Однозначно.
1: Ну, Павел, я вообще могу сказать, признаться в любви, потому что, когда прилетаешь на Камчатку, обычно это происходит после ночного перелета утром, да, и аэропорт находится буквально в нескольких километрах от твоего ресторана, и это очень хорошая традиция приехать позавтракать в наше место.
0: Это ты про Камчатку.
1: Да, да, я про Камчатку говорю, что, и, например, съесть омлет с камчатским крабом, да, это вот мне очень нравится. Хороший такой сытный завтрак, который у вас можно съесть. А в обед, если попасть или попозже, мне очень нравилась наливка из клоповки.
0: Ой, да, это, конечно, наша одна из фишек таких барных. Есть такое.
1: Вот, это тот ресторан, в котором я очень люблю бывать. Здорово. Давайте, может быть, дадим слово Денису. Он у нас сейчас пока молчал долгое время, но то, что он будет готовить, звучит очень, на мой взгляд, стрёмно как-то. Денис, что это будет?
3: Это будет насыщенный суп из оленьих копыт с разными травами. То есть мы добавим туда... То есть суп варится очень долго прям, чтобы...
1: Копыта — это вот прям самая нижняя часть или все-таки там какая-то часть с мясом, с костями тоже идет?
3: Нога. Ноги, да, прям с мясом.
1: Звучит
3: страшно. Конечно
1: же,
3: с мясом будет. Это будет очень насыщенный такой бульон, который долго-долго варится. Мы туда добавим... щавель.
1: Вот коллагеновый взрыв такой, да, будет?
3: Да, такой. Щавель, дикий лук, петрушки, брусника будет, клюква вяленая. Я принес из Якутии чуть-чуть в суп добавить.
1: Клюкву.
3: Да, и мы добавим еще туда загуститель такой. У нас, когда в Якутске варят домашний суп, муку добавляют со сливочным маслом.
1: Боже, но там же и так клейковины будет огромное количество.
3: Ну, это будет такой мега-загуститель. Это будет ржаная мука, обжаренная на сале из оленин, то есть на оленем жире.
1: Ничего себе.
3: То есть это такой дополнительный вкус будет, глубину добавит.
1: Это вкус ржаной, да, такой?
3: Да, такой ржаной, вот как раз жир оленины. То есть это очень такое интересное блюдо будет. Сытное.
1: Это естся горячим? Это естся горячим, да, или холодным? Думаю, как хаш может быть,
0: да,
1: такое.
0: Да, еще самое, что интересно, Денис просил несколько литров крови оленя. Но мы его остановили, говорим: Денис, хорош, дальше не надо.
1: А это придуманный рецепт или вот он у вас в Якутии используется?
3: Нет, это я прочитал, что здесь есть такой суп, поэтому я его немного адаптировал.
1: Угу. Ну да, я знаю, что здесь кровь, суп из крови оленя, это прям тоже один из деликатесов у местных народов. А вам удавалось такое, доводилось пробовать, нет?
3: Нет, но мы, повара, мы всегда любим эксперименты, новые вкусы, ищем, пробуем.
1: А есть какие-то для себя вот табу, которые точно никогда не попробуете, чтобы вам не предложили? Все нет, пробуем. Или все пробуете?
2: Все пробуем.
1: Таракашек да, тоже нет, будете
0: здесь
1: пробовать?
0: Здесь есть некие ограничения только, ну, если касаемо лично меня, да, если в той стране этот продукт не едят, значит, я в той стране этот продукт не буду есть. Если в Корее едят определенное мясо, значит, это мясо я в Корее именно и поем. Если, ага. да, жучков едят в какой-то другой стране, значит, в той стране я эти жучков тоже только попробую там. И поем. Конечно же, в России я их есть не буду. Но вот здесь только такие вот ограничения. А на самом деле, да, повара, они все ядные, едят все, пробуют все, как бы, но это за счет этого как раз мы и живем, растем и, собственно, наполняемся разными вкусами. Потом закрытыми глазами можем придумать какие-то рецепты, вкусы и понимать, из чего они состоят.
1: Здорово. Мы, кстати, забыли сказать нашим слушателям, что этот будет гастрофестиваль проходить 2 дня и на разных берегах,
0: конечно,
1: что называется, да? То есть завтра, 18 июля, все это действие начнется с 12 часов на площади у Дома народного творчества. Здесь у нас рядом поблизости. А 19 числа все это переместится в таком же виде, да, в таком же составе, только в угольные копии.
0: Да, да, все верно. Это уже будет в угольных копиях. Копиях, правильно, да?
1: Копиях.
0: Или копиях, да. Вот, поправляйте меня. Я все-таки,
1: не
0: да,
1: страшно.
0: Еще не до конца чукотку узнал.
1: Не чукотился до конца.
0: Не чукотился, точно. Вот. И там будет такое же меню. И, конечно же, гости, кто будет на той стороне, тоже попробуют обязательно это же меню.
1: Мы все рассказали или не все рассказали? Все блюда перечислили.
0: Да, мы только не рассказали, сколько мы порций будем готовить. Наверное.
1: Ага.
0: Будем готовить очень много. Но, по сути, у нас получается 2000 порций на 2 дня. По 200 порций от каждого шефа будет выходить в каждый день по его блюду. Ну, я свою закуску сделаю, комплименты 200 порций. Джеймс, конечно же, там и Георгий, и Кирилл, и Денис тоже сделают по 200 порций, минимум по 200 порций каждого блюда.
1: То есть я правильно понимаю, что Георгий это будет как раз основное блюдо, да, его вот это?
0: Горячее блюдо.
1: Да. Ага, понятно. И подаваться все будет так, как это положено. Комплимент, салат, первое, там,
0: да,
1: второе,
0: да.
1: И компот.
0: Почти не компот, но десерт, да.
1: Здорово. Прям очень буду завидовать всем, кто придет. Мы-то будем рядом, но, скорее всего, просто не удастся дойти до вас, попробовать это все. Но если кто-то из наших слушателей попробует и захочет потом поделиться своими впечатлениями вкусовыми, мы завтра будем вещать из нашей радио Яранги, которая находится рядом со зданием. Туда вход для всех открыт, микрофон предоставим всем. Вот, и если, уважаемые наши шефы, если у вас будет тоже желание прийти к нам и поделиться своими впечатлениями от того, что будет происходить, мы тоже будем рады вас видеть у нас.
0: Отлично.
1: Там.
0: Отлично. Я думаю, что обязательно подойдем. Ну, может быть, не все вместе, но по очередности заглянем. Вот. Ну и, конечно же, знаете, хотелось бы сказать большое спасибо тем людям, кто нам помогает на заготовках. Это студенты.
1: Студенты вот. Колледжа, да?
0: Студенты и колледжа, и других профильных учебных заведений разных. Вот, причем это не только повара, но и другие ребята. Сейчас, пока мы с вами здесь сидим, они там за нас заготовочки эти делают. Ну, конечно же, такие легкие, простые мы даем заготовки, а все, что нужно посложнее, мы уже приходим и им показываем, рассказываем и так далее. Вот они сейчас работают. Ну и, конечно же, организаторам тоже огромное спасибо за то, что пригласили нас очередной раз сюда на Чукотку показать мастерство, кулинарное мастерство разных регионов России.
1: Для вас это почетная вот такая вещь, когда вас приглашают на Чукотку участвовать в таком фестивале?
2: Конечно. Я был очень доволен, когда впервые сюда приехал на Карафест. То есть это было про масса эмоций всяких, вообще незабываемых, я увидел и пургу, и метель, и впервые, и мне прям понравилось. Вот, а сейчас я увидел Чукотку с другой стороны, когда нету снега, когда потеплее, когда...
1: Все красиво, все цветет. Да-да-да,
2: все цветет. А я еще, когда первый раз приехал, такой думал, а как интересно тут летом. Наверное, тоже снег такой. Ну ладно, потом подумаю на эту тему.
1: Не, у нас лето малоснежное.
2: Вот, но я увидел.
1: Здорово. Денис, а похоже лето чукотское на якутское лето?
3: Ну, похоже. У нас чуть потеплее. У нас сейчас прям нормальная такая за 25 температура. Ну, белых ночей у нас буквально неделя, наверное, только. А вот здесь прям хорошо. Что солнце не садится, прям тут воздух другой, вообще класс.
1: Серьезно? Прям, даже воздух,
3: да,
1: другой, да?
3: В восторге, что меня пригласили. Это вообще большая честь представлять свой регион именно в Чукотке.
1: Замечательно. Давайте еще тогда познакомим наших слушателей с тем, где вы работаете. То есть в каких ресторанах можно с вами встретиться, если мы будем путешествовать. Ну, в Москве-то вообще, наверное, все бывают, да? У нас в Чукотке самый ближний к нам город — это Москва. Вот. Якутск, не знаю, но, может быть, кого-то занесет туда. А уж Петропавловск-Камчатский теперь тоже по понедельникам, пока летом можно слетать.
0: Это да.
1: Прошвырнуться за меньше, чем за 10 тысяч.
0: Это да.
1: В один конец.
0: В один конец?
1: Да.
0: Ну, тем не менее, все равно это, летом это ближе становится, чем Москва.
1: Да.
0: А Москва, она более доступная, конечно, для всех регионов. А что касаемо меня, конечно же, можно попробовать мое искусство. Это в ресторане «Наше место Камчатка» на Камчатке, во Владивостоке, сеть «Ле Десерт Кофеин», таких десертных. Вот. Ну, а так, конечно же, я занимаюсь большой общественной работой в ассоциации шеф-поваров «Шеф Стим Россия», конечно же. Там вот больше, по большей части, если когда я в Москве нахожусь, я как раз занимаюсь именно развитием кулинарного движения по всей России в рамках ассоциации.
1: Это Павел Васильев у нас говорил. Так.
2: Так, в Москве ресторан «Море, кофе, океан» by Erwin. Находится в торговом центре Европейский.
1: На Киевской, да?
2: На Киевской, да. Первый этаж, прям ресторан, который вокруг фонтана, в центре зала, в центре вообще торгового центра. Вот это вот мой ресторан. Вот.
1: Вы там часто бываете?
2: Ну, раз 5-6 в неделю точно. Вот. Но у меня график в зависимости от поездок моих. Поездки у меня тоже частенько бывают. То есть, ну, в среднем где-то 2-3 поездки у меня в месяц стабильно. Параллельно от работы мы ездим с коллегами, получается, по России, даем мастер-классы для детей в интернатах, в приютах, там детские дома, то есть и колледжи, то есть тоже захватываем.
1: Вы их учите готовить, да?
2: Да, то есть, ну, детям мы просто с ними готовим и даем какие-то эмоции. А в колледжах мы именно ездим в профильные колледжи, и, во-первых, те, кто приходят в профессию, мы даем какую-то мотивацию, а те, кто приходят просто на мастер-класс, мы им помогаем остаться в профессии.
1: Какая кухня в вашем ресторане? И...
2: Смешанная.
1: Смешанная, да?
2: Да.
1: Любимые блюда от шефа какие?
2: Все.
1: Ну, примерно, ну, хотя бы озвучить несколько.
2: У нас, на самом деле, мы изначально позиционировали себя и продолжаем позиционировать как московская кухня. То есть...
1: Сам не знаю даже, что такое московская кухня.
2: Никто не знает. Вот все, что понятно москвичам, у нас есть это в ресторане. То есть паста, ризотто, лапша, воки, та же самая шаурма, те же самые чебуреки, котлеты, суп,
1: лапша. Все самое вкусное из разных кухонь,
2: да,
1: мира, да?
2: Все вот самое понятное, только на, так сказать, премиальный сегмент такой. Вот, и... Постоянно обновляем меню, то есть у нас нету какого-то сезонного. То есть у нас есть основное меню, которое мы каждые 3 месяца перестает продаваться, мы это выводим, запускаем что-то новое. И вот сколько вот ресторан работает у нас уже, ну, скоро 6 лет будет, за все это время, то есть не было там повторов, там взять что-то из предыдущего меню, нет, это постоянно что-то новое. И вот как раз-таки из-за того, что я... катаюсь по России, везде все пробую, везде все смотрю, у меня прям максимально расширяется кругозор. То есть и я беру какие-то акценты вкусов с разных уголков страны и пытаюсь это как-то сформировать на московский манер.
1: Что-нибудь чукотское приглянулось для своего меню?
2: Я хотел мантак запустить, вот, но я боюсь, мои гости это не оценят.
1: А сам пробовал?
2: Да.
1: Нравится?
2: Ну, я еще в апреле попробовал.
1: Какой, сырой или копченый?
2: Сырой, вот. Необычно, необычно.
1: А есть в меню какой-нибудь флёр филиппинской кухни?
2: Да, есть.
1: Да?
2: То есть у меня есть акцент, у меня практически все блюда идут на как раз-таки азиатский манер. То есть какие-то нотки отдаленные, то есть вкусы, то есть я это добавляю именно в простые блюда.
1: А крошка со вкусом том-яма?
2: Есть.
1: Серьезно?
2: С краба,
1: я просто так сказал.
2: С крабом и с креветками, вот. Да, это есть. Это хотели, это про. Ну, я как-то это в тестовом режиме запустил, а потом гости начали: вот, давайте оставим на все лето, и все. И как бы так это залетело. Просто каждый год я меняю там наполнение к этой окрошке. Вот. А что касается филиппинских блюд, есть у меня большая десертная витрина, то есть там более 25 позиций. Есть десерт, называется Sans Revival. То есть такого десерта в Москве нет нигде, потому что это делается безе из кешью, то есть он обсыпается полностью кешью, и делается кремовый масляный крем с добавлением пряного рома. Вот, и то есть мы это делаем как торт, выставили, и все, и из витрины это разбирают.
1: Красота, звучит прям очень, слюнки начинают течь.
0: Кстати, Джеймс не договаривает в рамках того, что он занимается обучением молодежи.
1: Детей, да? Uh-huh.
0: Да. Мы как раз вчера по инициативе Джеймса провели мастер-класс здесь для местных школьников.
1: Вот, в лагере, да?
0: В лагере, да, который есть. Нам предложили 200 человек. Мы сказали, нет, 200 человек — это очень много. И ограничились на 40 школьниках и делали вот холодную закуску и десерт. Вместе с Джеймсом была невероятно классная атмосфера. Дети кричали: «Да, шеф, да, шеф». Столько эмоций, и половина из них, мне кажется, точно будет поварами после вчерашнего мастер-класса.
1: Это здорово, прям очень хочется. Это Джеймс Редут у нас был, рассказывал о себе. Так, давайте, Денис Бурцев, Якутск. Вы где служите?
3: Да, в Якутск, ресторан «Тартуга». У нас такой...
1: Явно что-то такое, да, пиратско-рыбное.
3: Пиратско-рыбное, но с якутским акцентом. То есть у нас там все равно есть оленина, есть жеребятина, чир.
1: Жеребятина,
3: то есть точно. Речная рыба.
1: И рыба, да.
3: Да, вот все это добавляем, конечно, в меню. А также у нас есть свое сообщество шеф-поваров. Юскут называется «Три души». Мы занимаемся косторужинами, выезжаем в районы Якутии, по якутским ресторанам ездим, тоже пропагандируем местную кухню. То есть для гостей некоторых непонятно, ну, то есть они вот в детстве что-то пробовали, у них в памяти осталось, что это так, не очень вкусно, а мы вот эти местные продукты подаем уже в ресторанные подачи. То есть,
1: можете привести пример, вот, ну, какое-то там традиционное якутское, и как вы его подаете?
3: Мы делали... Чипсы делали, например, да, вот из
1: чего?
3: Субпродуктов, да,
0: из
3: кишков делали чипсы.
1: Ничего себе.
0: Я пробовал,
3: меня кормили. Подавали с мороженым. То есть, ну, такие вот, то есть, тоже пюре из них делаем, всякие муссы. То есть, мы вот берем, которые просто продукты, которые иногда просто дома отваривают и вот так подают, а мы их преобразуем, то есть, гастрономически. То есть, через там...
1: Субпродукт это из кого?
3: Жеребятины.
1: Жеребятина, да?
3: У нас, то есть это национальное.
1: Угу.
3: Все очень любят, но не все это, так сказать, пробуют в ресторанах, потому что им кажется, что это будет так невкусно. А мы вот на гастроужинах мы рассказываем, показываем, что это очень необычно, может быть вкусно. И в такой вот интерпретации, то есть там, например, соленую рыбу со сладким вареньем местным подаем. То есть это тоже очень интересные такие вкусы.
1: Угу. Строганина, наверное, да?
3: Да, строганину. Вот сейчас мы пытаемся ее тоже как-то интереснее подать, соуса придумать на основе, соль сделать какую-то интересную на основе вот тех же трав местных, кислицей, с березой соль делали, это тоже интересный вкус. То есть мы берем то, что у нас под ногами растет, и преобразуем их в некие гастрономические фишки для обычных блюд.
1: Я вот знаю, кстати, что в одном из интервью Павел Васильев говорил, что до 80% региональных продуктов используются, да, вот на Камчатке, например. А у вас вы сколько местных продуктов используете? Все или все-таки нет, что-то привозите, завозите?
3: Все-таки привозится, завозится. Но у нас 30%, наверное, так используется местного. То есть это вот ягоды, мясо, рыба в основном. То есть, ну, и рыба тоже, надо, знаете, так ограничена. Это чир, омуль, нельма, щука, допустим. А мы пытаемся там местную речную рыбу, например, ту же ряпушку сделать модной. Местные ягоды, например.
1: Как ряпушку сделать модной? Вот, можно секрет?
3: Вот именно, мы сейчас над этим работаем. То есть мы на гастружинах тоже из нее делаем разные, то есть тот же сугудай делаем, те же салаты интересные делаем, закуски пробуем делать. Жарить, парить по-другому, то есть также добавляя местные ягоды, которые не используются обычно сейчас тоже в ресторанах, это брусника, голубика, клюква, мы пытаемся там местный, например, шиповник, очень интересная вкусная ягода, тоже редко используется, красная смородина, черная смородина.
1: А это все растет у вас, да?
3: Все растет, да, но в ресторанах не используется. И поэтому вот такие, как сейчас фестивали, они служат тому, чтобы вот местные попробовали, что вот у них очень классный продукт на самом деле. Вот вокруг.
1: Какие-то чукотские продукты, знаете, которые только здесь, или там растения растут только здесь, и которые редко где-то используются в высокой кухне?
0: Хороший вопрос. Я этим вопросом уже задавался, но мне кажется, что все-таки на Чукотке она чем-то схожа с камчатским продуктом. Вот, ну, понятное дело, там в
1: там, наверное, разнообразие
0: сил, да, климатов и так далее, все-таки на Камчатке побольше будет, наверное, продуктовая корзина. Вот, ну, чем-то схоже, да, с Камчаткой. И для меня на Чукотке нету ни одного продукта, который я не знаю. Ну, понятное дело, если не брать уникальный продукт, как там мясо кита, там нерпичий жир и так далее в таком формате. Вот, а так все стандартные дикоросы, ягоды,
1: грибы.
0: Плюс грибы, да, и рыба, она, в принципе, вся схожа с Камчаткой. Но зимой мы определили, да, чья корешка лучше. Вот, и она оказалась чукотская корешка. Вот, так что тут однозначно
1: сравнивали только с камчатской или с питерской тоже.
0: За вкусной корешкой обязательно надо ехать на Чукотку. Это 100%, потому что это уже доказано. А доказано это как было? У нас в апреле же был в формате Корфест. Мы сделали шеф-баттл среди 8 регионов страны, где добывают корешку профессиональным способом.
1: А 8 это какие?
0: А 8 помнишь, это нет? У нас получается, конечно, я все помню.
1: Я просто не могу представить.
0: Да, это
1: не
0: у нас,
1: если
0: мы начнем с теплых регионов, это Владивосток, Приморье. Далее у нас идет Магадан, Хабаровск, Сахалин, Камчатка и Чукотка. Ничего не пропустил,
1: Питер,
0: да? Ну и две балтийские, это Питер и Калининград, да. Ага. Вот, 8 регионов привезли свою корешку из своих регионов. И на Чукотке в рамках Корфеста все шефы пожарили корешку обычным способом в муке с солью, с перцем. Все, больше ничего
1: классика.
0: Не было. Да, классика. Да, и у нас были приглашены 6 экспертов, гастрономических экспертов, это блогеры из разных регионов, и плюс здесь еще было около 8 местных жителей, включая малые народности, вот, и все пробовали и записывали свои ощущения по вкусу, по цвету, по запаху, по текстуре и так далее. Вот, ответ знал только я, в итоге
1: Слепые были,
0: это была полностью слепая дегустация. Вот, и все, когда мы баллы взяли, я вместе с членами жюри, мы посчитали эти баллы. И после этого я открыл карты и показал, где какая корешка. И это была прям очень честная дегустация. И все, как один, сказали, что чукотская корешка была самая вкусная. Так что, вот, наверное, можно сказать, точно уникальный продукт Чукотки.
1: Денис Джеймс, вам как корешка?
2: Я согласен полностью, то, что лучшая корешка на Чукотке. Вот, потому что я, получается, приезжал ее готовить после вот шеф-баттлов, там через неделю, две, там сколько. То есть я сюда прилетел, чтобы приготовить эту корешку уже для всех местных жителей. Вот, и сколько мы ее переготовили, то есть вообще нареканий на нее не было. То есть мы готовили где кафе-студия, то есть аромат корешки был везде. Там весь первый этаж, второй этаж, весь торговый центр. Но это не то, что там пришел и там рыбу жарят. Нет, то есть там приятный, да, вот там даже огурцом местами пахло. То есть был приятный запах именно корешки. По вкусу вообще без комментариев.
1: Денис, удавалось попробовать чукотскую корешку?
3: Нет еще не удавалось, но я обязательно скажу вам свое мнение. Я думаю, что оно будет солидарно с моими коллегами.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли, рассказали. Слюноотделение увеличилось, я думаю, что у всех наших слушателей, в том числе и у меня. В заключение давайте еще раз напомним, что все действо будет происходить 2 дня. И завтра с 12 часов на площади у Дома народного творчества начнется. По очереди будут угощать каждым блюдом, всего их 5 блюд. И затем 19-го воскресенья гастрофестиваль переместится на территорию угольных копий, где там также можно будет попробовать, что такое день олень. Да, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были шеф-повара Павел Васильев, Джеймс Редута и Денис Бурцев. Вам успешно завтра и послезавтра отработать.
0: Спасибо.
1: И накормить спасибо всех большое. Нас.
2: Спасибо за приглашение.
0: Ну и до встречи.
1: Да, счастливо всем.
4: Прямой эфир.

0: Минутка здоровья.
1: Раскрыто, как средиземноморская диета влияет на психическое здоровье. Ученые выяснили, что средиземноморская диета может поддерживать не только физическое, но и психическое здоровье, особенно у людей старше 50 лет. В исследовании, которое провели специалисты Университетского колледжа Лондона и Барселонского института глобального здравоохранения, участвовали 3296 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Их пищевые привычки изучали с помощью онлайн-опросов. Люди рассказывали, что ели и пили в течение 2 дней. Психологическое состояние оценивали по анкетам, которые заполняли до 2 раз. Средиземноморская диета включает много фруктов, овощей, бобовых, рыбы и оливкового масла. Исследование показало, что ее соблюдение связано с более высоким уровнем психологического благополучия, то есть с ощущением контроля над жизнью, чувством цели, энергии и позитивным взглядом в будущее. При этом польза диеты проявлялась независимо от того, были ли у человека признаки депрессии или какой у него социально-экономический статус. Особенно интересным оказался эффект во время пандемии COVID-19. У тех, кто придерживался средиземноморской диеты, снижение эмоционального благополучия оказалось менее заметным. Это позволяет предположить, что такая система питания может отчасти защитить психику в стрессовых ситуациях. При этом ученые подчеркивают, исследования носят наблюдательный характер, поэтому нельзя однозначно утверждать, что именно диета напрямую улучшает психическое здоровье. Механизмы этой связи еще предстоит изучить, но уже есть данные, что продукты из средиземноморского рациона помогают регулировать реакции на стресс, снижать воспаление и поддерживать работу мозга и кишечника.
0: Минутка здоровья.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Арктический форум путешественников соберет экспертов туризма и кино. В субботу, 18 июля, в окружном доме народного творчества пройдет деловая программа юбилейного фестиваля «Берингов пролив». Участники обсудят развитие креативных индустрий, кино и приключенческого туризма на Чукотке. Региональные эксперты представят успешные проекты и разберут идеи местных предпринимателей. Отдельные встречи посвятят возрождению арктических круизов, ездовому собаководству и созданию туристических маршрутов по Северному морскому пути. Продюсер Александра Ульяницкая проведет мастер-класс по съемке видео о путешествиях. В программе также выставка к 45-летию произведения Юрия Редхео «Ирвингер» и встреча с участниками заплыва через Берингов пролив 2013 года. Завершит форум круглый стол о регулярном маршруте между континентами через Чукотку. Начало мероприятий в 10 часов. Посетить их могут все желающие старше 12 лет. Промышленный вылов гольца на Чукотке увеличили на 5 тонн. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, компания «Чукотопторг» сможет добыть дополнительный объем рыбы на участке номер 1 в западно-беринговоморской зоне. Такое решение приняла окружная комиссия по урегулированию промысла. Ранее предприятию разрешили выловить 18 тонн гольца. С учетом новой нормы объем достигнет 23 тонн. В комитете по рыболовству пояснили, что решение опирается на данные ученых. На участке уже освоено более 87% объема, который был выделен первоначально, а динамика промысла остается положительной. Для традиционного рыболовства коренных жителей в той же зоне предусмотрено свыше 86 тонн гольца. В ведомстве отметили, что число заявок от жителей на эту путину выросло почти до 2500. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Другим новостям. Российские ученые получат доступ к системам искусственного интеллекта для более широкого спектра диагностики. Как рассказал глава фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, нейросети начнут применять не только при маммографии, рентгене и компьютерной томографии, но и при электрокардиографии и колоноскопии. Это повысит точность, ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что технологии почти исключают пропуск рака. В апреле Владимир Путин поручил внедрять искусственный интеллект в практику и обучать медиков в работе с ним. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о немедленном рассекречивании разведданных, которые, по его словам, скрывают критические уязвимости американской избирательной системы. Он заявил, что Китай будто бы получил доступ к данным более 220 миллионов избирателей, причем масштаб вмешательства стал самым крупным с 2020 года, и даже попытался изготовить поддельные бюллетени в пользу Джо Байдена. Трамп также утверждал, что аналогичными возможностями обладают Россия, Иран и Северная Корея, а предыдущие администрации вместе с глубинным государством сознательно скрывали эти угрозы. Он поручил нацразведке, Минюсту, ФБР и ЦРУ расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности, подчеркнув огромный ущерб для страны. И завершение выпуска. Посольство России в Чили предупредило соотечественников о рисках родильного туризма на фоне случаев лишения детей россиян местного гражданства. Дипмиссии отметили, что следят за ситуацией, но официальных обращений не поступало. Чилийские власти пересмотрели как минимум 24 случая выдачи свидетельства о рождении, лишив гражданства детей, чьи родители не проживают в стране. Посольство призвало россиян не полагаться на рекламу в соцсетях и подходить к выбору места рождения осознанно, учитывая, что второй паспорт может создать ограничения в России, включая налоговые и военные обязанности. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

я, Ханна и звонки с такой аномалией, когда такое происходит довольно часто у людей. Сам задаешь себе вопрос, все ли с тобой в порядке, точно ли это я и правильно ли я поступаю. Да, иногда такое есть. Ну, а мы попробуем это развеять. Во-первых, напомним, что сегодня пятница. Уже само по себе хорошая вещь, которую можно использовать по назначению. Ну и стараться вспомнить себя благодаря своим друзьям. А друзей у нас, поверьте, много. Айова, которая заболела, Элла Макс, Kings and Queens, Халид, Айша и Валерий.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Как-то раз американский авиамеханик Дуглас Корриган, проживавший в Нью-Йорке, познакомился с очаровательной девушкой Мэри из Дублина.
4: Он понял, что не сможет жить без нее и пообещал прилетать к ней на самолете чуть ли не каждый месяц.
3: Алло?
5: Дуглас, ну ты же обещал прилететь сегодня, ты что, забыл?
3: Ну нет, Мэри, ну как я мог? Я все помню, просто у нас сегодня, это, нелетная погода. Так что послезавтра обязательно прилечу, послезавтра.
5: Ну смотри.
3: Алло?
5: Дуглас, ядрен батон, вот уже и послезавтра, ты где есть, а?
3: Ай-яй-яй, виноват, милая, ну, тут у нас реалити-шоу «Дурдом 2» начали транслировать. Я засмотрелся и рейс свой прозевал, ну, через неделю. Вот, записывай, 17 июля 1938 года прилечу обязательно. Запомнила? Встречай с цветами.
4: Ну, а вот в этот раз очаровательная девушка Мэри звонила совершенно напрасно.
3: 17 июля 1938 года американский авиамеханик Дуглас Корриган действительно вылетел из Нью-Йорка в Дублин, но, перепутав стрелки компаса, приземлился в Лос-Анджелесе.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: капельки света нам никогда не помешают. Хоть капля, хоть кусочек, но это уже хорошо. Ну а Валерию скажем спасибо за такое предложение и подарок. И поговорим о чем-то, что есть сегодня. А сегодня, кстати, дарит подарки, друзья. Ну, потому что 17 июля, день дарения подарков. Может быть, есть что-то на примете кому-то, кого уже давно маринуете в своем сознании. И если да, то можете поздравить его буквально с днем дарения подарков. Вот и повод. А что еще надо? Правильно. Хорошая песня. Соло Фрай, зови. Прямо сейчас.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Турга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Кто из нас не любит посмотреть фильм и похрустеть попкорном или чипсами? И это мы взрослые, а что уж говорить о детях. Но магазинные варианты чипсов не полезны, и мы, как родители, стараемся избегать чрезмерного потребления таких снеков. Но что, если приготовить чипсы самостоятельно и не переживать, что ваше чадо снова налопалось вредностей? А готовить будем картофельно-огуречные чипсы. Для них нам понадобится картофель и свежие огурцы в пропорциях примерно 1:1. Готовим картофельное пюре, добавляем в него кусочек сливочного масла. Огурцы натираем на крупной терке и отжимаем. Добавляем соль, перец и любимые специи. Все перемешиваем. Выкладываем смесь примерно по половине чайной ложки на пергамент. Накрываем еще одним листом пергамента и придавливаем дном стакана или кружки, чтобы сформировался тонкий кружочек. Ставим на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов. Достаем готовые чипсы, даем немного остыть, перекладываем в тарелку и наслаждаемся правильными снеками под любимые фильмы и мультики. Вот и все, друзья, вкусно и просто. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ленинград и такси, такси, которое везет, везет тех, кому это больше всего надо. Ну а мы скажем им спасибо, ведь это спасает. Очень часто бывают ситуации, когда тебе надо либо быстро, либо в целом только таким образом добраться до точки А, ну или Б, кому как надо. Ну а мы будем говорить, какие они все молодцы, даже в ночное время могут спасти ситуацию. Ну а теперь спасает ситуацию и студию. Такие дела.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Компания «Сагазмед» информирует, при подозрении на онкологическое заболевание важно как можно раньше получить направление к онкологу от лечащего врача, пройти консультацию и обследование, установить диагноз и начать лечение. Получите услуги с полисом ОМС бесплатно и в срок. Подробнее на сайте sagazmed.ru. «Сагазмед» – выбор миллионов, забота о каждом. АО «Страховая компания «Сагазмед», лицензия ОС номер 32301, реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
2: Я завяжу.

0: Но у нас пускай будет побольше последнего и намного меньше ненависти. Ну, или вообще пускай его совсем не будет. Если есть возможность выбирать, мы выберем такой вариант. Очень приятный и свободный. Ну, а также, друзья, есть еще один вариант, который можно выбрать. Это будет в следующем часе, буквально в первой половине. Викторина, связанная с правилами дорожного движения. И за правильные ответы, как всегда, что-то действительно вкусное и приятное. Потому слушайте и точно ничего не упустите.
1: Радио «Урга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Тепличные хозяйства Чукотки нарастят урожай до 310 тонн. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, за первые месяцы года аграрии округа получили почти 141 тонну овощей. Результат вырос почти на 22 тонны. Более 80% объема составили огурцы, их собрали более 114 тонн. Урожай томатов достиг 21,5 тонны, еще около 5 тонн пришлось на зелень, лук и кабачки. Производители расширяют мощности при поддержке регионального бюджета. Субсидии помогают оплачивать энергоресурсы, модернизировать теплицы и покупать новое оборудование. Компания «Живая зелень» ввела площадку на 1000 квадратных метров. На овощной фабрике «Росинка» реконструировали действующую теплицу. Предприниматель Антонина Кадышникова построила вторую теплицу площадью 500 квадратных метров. Инвестиции должны обеспечить дальнейший рост выпуска. До конца года местные хозяйства планируют собрать свыше 310 тонн продукции. Это на 23% больше показателя прошлого года. Семейный гастрономический фестиваль проведут в Провидении. Кулинарный праздник «Ухафест» состоится 18 июля на Ясной Поляне. Как сообщили муниципальные власти, центральным событием станет приготовление ухи по традиционному русскому рецепту. Для посетителей также организуют музыкальную программу, танцы, игры и викторины. На творческих площадках пройдут мастер-классы и пленэр, где участники смогут создать собственные работы. Площадка рассчитана как на взрослых, так и на семьи с детьми. Для жителей Провидения предусмотрен бесплатный трансфер. Автобус отправится без четверти 12 от поликлиники. В обратный путь с места проведения он выйдет 3 часа дня. «Ухафест» станет частью проекта «Культурные выходные». Организатором выступает Центр культуры и досуга Провиденского муниципального округа. Посетить мероприятие могут все желающие без возрастных ограничений. Госкорпорация «Росатом» планирует сократить объем инвестиций в этом году до более чем 900 миллиардов рублей. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом. Причиной назван пересмотр эффективности проектов на фоне экономической нестабильности. В этом году корпорация намерена снизить затраты на 5%, а к 2028 году на 10% в сравнении с 2025. Около половины проектов новых атомных электростанций до 2042 года уже запущены. Заливка первого бетона на Приморской АЭС запланирована на следующий год. При этом «Росатом» прогнозирует рекордный грузопоток по Севморпути – порядка 40 миллионов тонн. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что страны Западной Европы, вопреки декларируемой заинтересованности в переговорах, на деле делают все, чтобы контактов с Россией не произошло. Она также осудила их за двойные стандарты, отметив, что западные государства говорят о гарантиях для Киева, но отказывают в них Москве. Ранее замглавы МИД Михаил Галузин на встрече с послами Британии, Германии и Франции указал на деструктивную политику этих стран по Украине. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул отсутствие иллюзий относительно планов ЕС и назвал условия Зеленского нереалистичными. И завершение выпуска. Палеонтологи нашли в Китае древнейший янтарь возрастом около 385 миллионов лет. Он на 65 миллионов лет старше прежних рекордсменов. Исследователи отметили, что по составу он напоминает смолу современных хвойных, что доказывает способность древних растений вырабатывать ее компоненты уже в девонском периоде. Это, по их мнению, заложило основу для их расцвета в каменно-угольную эпоху. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: большой каблук.
1: Люся Чеботина все-таки не может бегать, пока стоит на каблуках, ведь это неудобно, и тем более они очень большие. Ну а мы скажем ей «молодец» и побежим слушать «Я Волга-Волга, траву у дома», ностальгировать и вспоминать, в том числе о том, что в этом часе будет викторина, связанная с правилами дорожного движения. Напоминалка была, ну а теперь песня.
2: Музыка «Микроизмерение».

0: Реклама на радио «Бурга». У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800. Или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Вот она снова здесь. Подъехала, приехала во время, когда уже связь есть, с ней все нормально, и готовы мы играть. А будем это делать вместе с Александром. Александр, доброго дня.
2: Добрый, добрый.
1: Первый, главный, любимый мой вопрос, как настроение?
2: Как оно называется? Предпраздничное?
1: Предпраздничное. Ну, получается, что правильное у вас настроение. Ну, а предпраздничное или праздничное, оно всегда хорошее, поэтому замечательно. У нас с вами задача. Все как всегда, необычно и приятно. Может быть, даже вот оказывались в такой ситуации, если у вас был пикап с полной массой 2,5 тонны, но кто его знает. Давайте зачитаем. Новая задача. Тут нужно принять верное решение на загородной дороге. Догнав мотоцикл с коляской, вы готовы совершить обгон. Прерывистая разметка позволяет выполнить маневр, а встречная полоса чиста. Но есть нюанс. Вы управляете пикапом с полной массой 2,6 тонны, который по документам считается грузовым автомобилем. Так можно или нельзя обгонять мотоцикла в этом месте? Очень интересная задача.
2: Да, что-то тут замутили, конечно, серьезно. Так, пару секунд еще, так.
1: Конечно, можно осмотреться. На картиночке у нас есть, собственно, знак, который тоже может что-то рассказать. Ну, и видно буквально практически.
2: А, все. Вон там написано «Населенный пункт». Угу, угу. Ну, по идее, это не снимут, это можно. Угу. Так. Ну, получается, что до ближайшего перекрестка знак, наверное, должен действовать. Поэтому я, наверное, не буду обгонять.
1: Думаете, что не будете обгонять?
2: Ну, такое что-то двоякое, конечно. Ну, кажется, наверное, нет, не буду.
1: Ну что же, засчитываем ваше «нет, не буду» и летим зачитывать полный развернутый ответ, что вообще в этой ситуации можно или нельзя обгонять. Ведь в отличие от обычного знака 3.20, обгон запрещен, его грузовая разновидность 3.22 накладывает запрет только на обгоны грузовым автомобилем. Но не всем, а лишь тем, чья разрешенная максимальная масса превышает 3,5 тонны. А у нас практически на тонну меньше, так что, к сожалению, ответ неверный. Но вы не расстраивайтесь, все равно можете передавать привет.
2: Нельзя, да, его обгонять. Или можно обгонять его, да?
1: Можно, можно, да. Потому что у нас с вами буквально 2,6 тонны, а там ограничение, да, 3,5 идет. Как бы перестраховались, но если бы очень захотели, могли бы, нам бы за это никто ничего не сделал.
2: Ну, понял, хорошо, спасибо.
1: Спасибо вам за участие. Звоните еще, участвуйте, приходите за подарками. Ну, а мы вот сказали, есть такая ситуация, в которой мы все-таки можем проявить себя, если нам очень надо вырваться вперед. Да, друзья, соблюдайте ПДД, смотрите по сторонам, будьте внимательны, и все будет отлично. Ну, а у нас отличные гости среди музыкальных ребят. Loud Luxury и группа «Градусы».
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а что будет, если выпить просроченный алкоголь? Ну, запомните раз и навсегда. Крепкий алкоголь, такие как водка, коньяк, виски, имеющие в своей основе этанол, который является мощным консервантом, почти не портится. Даже если на бутылке указана дата, то это, скорее всего, формальность. Ну, например, по закону или для гарантии от производителя. Но если речь идет о вине, пиве, сидре или слабоалкогольных коктейлях, а уж тем более домашних напитках, то здесь степень сохранности и безопасности потребления целиком и полностью зависит от правильности срока хранения. Так что если по органолептическим признакам у вас что-то вызывает сомнения, то лучше воздержаться от употребления этого, чем потом мучиться от пищевого отравления, вздутия живота, тошноты, диареи или вообще госпитализации.

0: Не учи ученого.
1: Раскрыт общий секрет долгожителей. Ученые Бостонского университета обнаружили, что кровь людей старше 100 лет содержит необычный набор молекул. Он не просто отличается от крови обычных пожилых людей, но предсказывает долголетие еще до того, как человек перешагнул вековой рубеж. Работа выполнена в рамках одного из крупнейших в мире долгосрочных исследований долгожителей, которым руководит доктор медицины Томас Перлс. В анализ вошли 213 человек, 70 столетних долгожителей, их биологические дети и группа сравнения того же возраста без семейной истории экстремального долголетия. Исследователи измерили уровни около 1500 метаболитов крови, небольших молекул, которые образуются в процессе обмена веществ. Метаболомика, то есть массовый анализ таких молекул, позволяет получить мгновенный снимок биохимического состояния организма. Ключевым отличием крови долгожителей оказался высокий уровень желчных кислот, веществ, которые вырабатываются печенью и участвуют в пищеварении жиров, а также регулируют воспаление, иммунитет и кишечный микробиом. У столетних сохранился как первичный, синтезируемый печенью, так и вторичный, производимый кишечными бактериями, пул желчных кислот, тогда как у обычных пожилых он снижен. Второй маркер – сохраненный стероидный профиль, набор гормонов и их производных, включая предшественники половых гормонов. У большинства людей эти показатели резко падают после 70 лет, у долгожителей они оставались на относительно высоком уровне. На основе полученных данных авторы создали ML-модель, оценивающую биологический возраст по метаболомному профилю. Метаболомные часы позволяют отличить биологически молодого 80-летнего от биологически старого и, возможно, предскажут, кто доживет до 100.
0: Не учи ученого.

0: Иванес Лаконис Онегра. Волнах радио Курган. Кстати, в уходящем часе. Пятница, замечательный вечер уже близко. И да, до него осталось 10 минут. Ну а мы будем слушать музыку, пока ждем. Конечно же, друзья, встречаем Боба Синклера, Кезу, Айкенвейт, а после Бахти и Туркина. Скандалистка. Будет о чем посплетничать после всего этого.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пальмтельхит, который пыльтегом и нанмгалаули умнина пенелькуут. Арктический форум окнутельхивыл инрумекен гэтте мингл этнотасай вургэкэн камкинокэм. Эргавэтэм, эргатэв энкинамен отамин нарака румекен гэт рэсис аву нэрэлсинэн этнотасай вургэтэм. Мэлсэнкав фестивалэк бирингов проливэм. Анканэт мюсэртэнмэс этнаратвэнгнат синиткинаутэ гэлэвэл этэм. Янра наратвангна тратум гаун вете нотасайвын ватайгыскан кайеквэнк ама маусал расвангргэтэм. Продюсера Александра Ульяницкая ренигусе унгнинэт минкрим ратум гауко кинот нотасайвыргэкэнэм. Анкюрэн мюсертэнмэс уйэта нарантин маунгэнэнан калроун вэн кэлэкэс ратум гауйом Юрия Ретхэвом. Эргэргэн энг ама рэл үүлсэнгэтэм ал ахатэм Эрлакрэн Бирингов пролив 2013 гивикэм Палеткон ог форум Росис ауэн рэлсэнгэнэт нотасай вэргэт Чукотка яквэм Арамгон ата мэнгэц атэм. Этэн ватрарэл атв энг гэсэрүүлэнэтэм юнгэдгүтүүл ад урэл атам гэндамгэвэлэн ад кликэн мэнгэдгэн тэсэчтэм. Минкрэ нанамгэлэвэр кэд полиции Чукотки мэнгэдгэн хун асхэнкэна гэвэл ананг амам лээлэн ё урэл ана гэдэм юнлэнэм. Моон ог сэнгэй илэн гэвэсгатэ гэгэлэлэн ин хун нинэлхрэр гэн этэн ватранам. Гэвэты вал э урэл ата гэгэлэлэн нинвэл ан этэн ватранам. Манитрэлэй гэд гэнтэлэн нэт улэнг ама клаулаг инни улэн ад кликэн мэнгэдгэн тэсэчтэм. Анкура гапаалэн вэтявэлэд гуха этэн ватраэлэд гул анам. Полициял анан кэт нэтэйг ан уголовное дело. Правоохранителя нанкит унгарк нюнкуна, а в намани трелит кука нету с янура теньенка. Аннен мирсиреусен предприятия кенце кот генемке усинет мыслингена тонна тау нетым. Минкре нанамгасаурка сельхозуправления и погенерсинет компания кена Чукот Апторка. Нина генсим усинет округа кена комиссия таннгатырга кена. Амал этэн кэкэнэ сэкон нэгэттэкэн квотат вэтчо гэсэлэн эт мэнгэдкэн амгруудкэн тоннатэм. Юл амьюсэл атэн анамгэлэвэр кэтэн кэнэм. Салчит атэн вэт мэсэн кэнир атхэн атэн кам вэтчо гэсэлэн этэн арэн вэтэм. Аван намэтвал этэ вэтчо гэсэлэн эт нэрахлэкэн нанмэлэгэн тоннат сэкотэм. Ведомство и по инанам гасауркат заявка от мутинеся кингем кельсинет кту триткина. Паруэр эн ответэнгэчэн фестиваль рэнсэ агуурэсэкэм. Тахаман гыргэкэн энгэнгэткуна ухафэст рэнсэ амангэткэн амгроудхаугсэ энгэй ищэкэм. Минкрэ нанамгэсауркэта вуйвэнамнам кэнэрмэ тавэна атэйнгэта рэтэн мауёлкэлэ анна патэм. Анг ама рамкэл эта нарантин маунгна тоосвэн калру программа анг амкутти амал вангвал тоосвэг исэватиргэтэм. Намэтвал атэр курка нэрэнл атэнгэнэ тангангэт конвэтэм. Энантин маул атмин отамэн нэрана уурэлкэн. Анганай бэдэплэт куркэн атау нанмэлэнгс атавнэтэм.
0: Живое радио Чукотки. Редактор

0: Одинокий пассажир Филатова и Карася. Надеюсь, он не будет слишком долго таким вот одиноким. Ну, после того, как перестанет быть пассажиром, возможно. Но у нас новый час, и это вечер. Наконец-то он настал. И давайте сразу же познакомимся с урожаем, который здесь обитает. Нюша Чинконг, Непогода, Джейсон Дерула, Аркапулка. А после мозг шалит, ведь он это делает. А почему? Скоро узнаем.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет в сеть.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте поколения, когда информация, которую вы придумали или сформулировали сами, цепляется в памяти крепче, чем готовая, даже если она абсолютно одинаковая. Вы учитесь новому слову на иностранном языке. Если просто прочитаете его в списке, то забудете к завтрашнему дню. Но если сами придумаете предложение с этим словом, оно останется надолго. Не потому что вы гений, просто мозг запоминает не факт, а усилия по его созданию. Или на совещании вам предлагают готовое решение. Вы киваете, но через час уже не помните детали. А если вас попросят придумать, как это сделать, и вы сами формулируете идею, то вы будете помнить ее неделю, даже если коллега предложил то же самое позже. Мозг здесь не хвастливый, он вовлеченный. Когда вы генерируете мысль, мозг активирует больше связей. Воображение, речь, эмоции и логику. Это создает плотную паутину памяти. Готовая же информация, как капля воды на стекле, скользит и испаряется. Но вот вам совет на день. Чтобы лучше запомнить что-то новое, переформулируйте это своими словами. Придумайте пример и объясните вслух, даже коту. Не нужно изобретать велосипед, просто дайте мозгу почувствовать, что это мое. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто ценит не только, что вы узнали, но и как вы это получили.
0: Я точно помню, что... А это точно было?

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Начните свой бизнес. Пройдите очное обучение по федеральной программе «Свой бизнес» с 21 по 25 июля в Анадыре. Вас ждет 5-дневный интенсив по основам предпринимательства с практической работой над собственными бизнес-идеями. В программе «Основные ведения бизнеса», разработка собственного бизнес-проекта, работа с наставниками и экспертами, меры господдержки, гранты, льготные займы и инструменты финансирования. К обучению приглашаем участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Зарегистрироваться и оставить заявку на обучение можно в центре «Мой бизнес» по телефонам 8 800 2010 800 или 6 31 09.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
3: 2 80 11.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Совсем недавно странички бьюти-блогеров пестрели фотографиями с демонстрацией волос всех оттенков розового, от фиалкового до фукси. А теперь Инстаграм охватила новая мания – наращивание ресниц в стиле «русалка». По сути, отличие только в том, что мастер вместо черных ресничек использует цветные – от красных до голубых. Не возбраняется изобразить на ресницах даже подобие радуги. Чем нас может порадовать этот бьюти-тренд, так это тем, что с ним можно полностью отказаться от макияжа. С такими ресницами глаза будут выглядеть вполне выразительно. Правда, придется выбрать цвет, с которым вы сможете ходить целый месяц. Примерно столько и живут наращенные ресницы. Как вариант, можно остановиться на темно-фиолетовом оттенке. Он вполне универсален и смотрится гармонично с прочими цветами. Ну а для начала можно устроить тест. Купите в магазине темно-фиолетовую или синюю тушь для ресниц и оцените ее на себе. Если нравится, отправляйтесь к мастеру за долговременным эффектом. Прекрасно, если по утрам вы заглядываете в зеркало и с удовлетворением отмечаете то, что выглядите отлично. Когда женщина любуется собой, вместо того, чтобы выискивать во внешности недостатки, она уверена в себе, и дела идут как по маслу. Кстати, американские исследователи выяснили, где живут самые красивые женщины мира. Составляли они этот рейтинг, ориентируясь на звезд шоу-бизнеса, поэтому результатам особо не удивляйтесь. Так вот, бронза досталась Канаде. Эту страну представляют Памела Андерсон и Селин Дион. Строчкой выше Великобритания, откуда родом Наоми Кэмпбелл, Кира Найтли и Кейт Бекинсейл. Ну а первое место, конечно, у США. Там выросли Джессика Альба, Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон. По словам пластических хирургов, каждая третья женщина приносит на консультацию фотографии одной из этих голливудских див. Что тут скажешь, солидная статистика. Что радует, полностью менять внешность под звезду готовы не более 2% всех пациенток. Территория женщин.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

У Владимира Преснякова уже выходной. Ну и у нас вместе с ним. Ведь это звучит на волнах радио «Пурга», а значит, выходной где-то рядом. И не совру, если скажу, что действительно так, потому как осталось до него совсем немного. И вуаля, с воскресенья, друзья. Да и к тому же необычный. Там будет много всего интересного. И на волнах радио «Пурга» тоже. Так что слушаем и отдыхаем. Пока желать не буду. Ну или все-таки пожелаю заранее этих самых крутых и музыкальных выходных. Ну а прямо сейчас и будний день тоже будет музыкальным. Прямо с Джанго.

0: Новости на радио «Пурга».
1: 100 Олег Кравченко. Здравствуйте. На Билибинской АЭС начался ключевой этап демонтажа энергоблоков. Отработавшее топливо выгружают из реакторов станции на специальные бассейны выдержки. Как сообщает информагентство «Чукотка», процесс займет до 2 лет, после чего опасный груз доставят на предприятие «Маяк». Маршрут пройдет по автомобильным, морским и железным дорогам. Подготовка и сама перевозка растянутся как минимум на 8 лет. Для этого на территории атомной станции создадут транзитную площадку, а главный корпус оснастят оборудованием для упаковки топлива. Одновременно здесь сформируют систему переработку и хранения радиоактивных отходов. Затем объекту предстоит дезактивация и поэтапный демонтаж оборудования. Завершить восстановление промышленной площадки рассчитывают к 2055 году. Рабочие места на станции в основном пока сохранят. После 2027 года сотрудникам предложат вакансии в других подразделениях Росатома. Электричеством и теплом Билибина теперь обеспечивает плавучая АЭС и дизельный энергоцентр. Цифровые сервисы в Анадыре вновь работают без ограничений. Как сообщили в компании «Ростелеком», ремонт подводной линии Петропавловск-Камчатский Анадырь завершился накануне вечером. Интернет и другие телекоммуникационные услуги в полном объеме вернулись жителям и предприятиям Анадыря и угольных копий. Мобильные операторы также перешли на обычный режим работы. Место обрыва обнаружили у мыса Наварин в 434 километрах от окружной столицы. Кабель лежит на глубине 155 метров. За 3 суток и 8 часов специалисты заменили около 800 метров оптоволокна и поставили 2 соединительные муфты. Возможной причиной аварии стали снасти или якорь рыболовного судна. В компании отметили, что для стабильной работы оборудования абонентам рекомендуют перезагрузить роутеры и ТВ-приставки. Другим новостям. Совет при президенте по кодификации отклонил правительственный законопроект о новых правилах приобретения участков под зданиями. Глава совета Павел Крашенинников заявил, что инициатива недопустима, так как создает угрозу уплотнительной застройки и земельных махинаций. Эксперты указали на конституционные нарушения. Проект вторгается в финансовую самостоятельность регионов и муниципалитетов, устанавливая федеральные цены на их землю. Также законопроект позволяет обходить документы терпланирования и легализовать уже существующие нарушения. Кроме того, попытка закрепить плотность застройки на федеральном уровне противоречит градостроительному кодексу. Совет потребовал кардинального пересмотра документа. Российские военные нанесли серию ударов по объектам Украины. Как сообщило Минобороны, минувшей ночью посредством беспилотников и высокоточного оружия поражены объекты ВСУ на юге страны. В портах Одесса и Черноморск поражена инфраструктура, использовавшаяся для разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ, а также цеха по сборке беспилотников. В порту Черноморск поврежден украинский пожарный катер. Ведомства подчеркнули, что российские системы преодолевают ПВО противника, позволяя уничтожать цели как в Киеве, так и по всей территории Украины. И в завершении выпуска. Российские ученые из Санкт-Петербурга создали первую открытую мультимодальную базу данных для изучения глубокой концентрации. Она объединяет синхронные записи электроэнцефалограммы, электрокардиограммы и видео лиц 49 добровольцев. База поможет выявить физиологические маркеры сосредоточенности, ускорив разработку нейроинтерфейсов, реабилитационных технологий и систем искусственного интеллекта. Эксперимент подтвердил различия между состоянием фокуса и блужданием мыслей. Ученые надеются, что открытые данные послужат фундаментом для будущих прорывов в когнитивных науках. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Да, Юлия Савичева, самолеты, куча глаз и хорошее настроение. Вот что требуется для этого часа. Ну, куча глаз, наверное, и так есть. Вот куда ни посмотри, всюду люди, у них есть глаза. И глаза также есть в душе. Те самые интересные, романтичные, что описываются в книгах. Но у нас не книга, у нас реальная жизнь, музыка на пурге. И хорошее настроение тоже вполне реальное, потому его следует забрать и пронести до выходных. А там им пользоваться тоже можно. Доминик Джокер, если ты со мной, Манбек, Тревор Дэниел, In The Morning. Следующие ребята.
1: Радио Бурга. На радость всей Чукотки.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: А знаете ли вы?
1: Белые медведи – одни из самых крупных наземных хищников и прекрасно адаптированы к жизни в арктических условиях. Их толстый слой подкожного жира и густая шерсть обеспечивают отличную защиту от холода. Однако из-за этих адаптаций белые медведи могут перегреваться во время активных действий или при повышенной температуре окружающей среды. Чтобы избежать перегрева, они иногда могут лежать на льду или снегу, чтобы охладиться. Белые медведи также имеют черную кожу под шерстью, которая помогает им поглощать солнечное тепло. Но их густая шерсть и жир предотвращают чрезмерное нагревание.
0: Теперь буду знать.

0: Адам Ламберт, What I Want For Me на волнах Радио Пурга. Ну а теперь немного о праздниках резко, внезапно. Ну а почему бы и нет? Праздники это хорошо, все мы их любим, и это повод что-нибудь сотворить. Может быть физическое, а может быть так ментальное. Но приятно от них становится в любом случае, тем более сегодня день этнографа. Мы их поздравляем, ведь это чрезвычайно крутая наука, которая исследует этносы, народности, которые, в принципе, есть на Земле, и даже те, которые когда-то были. В общем, с праздником, эту науку, этот очень трудоемкий процесс, который может длиться всю жизнь. Ведь призвание, оно такое. Ну, а мы еще раз поздравляем.
1: Радио

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете ночью по пустыне или морю, а вместо того, чтобы посмотреть телефон, вы поднимаете глаза к небу. Полярная звезда слева, значит, север там. Если пояс Ориона низко, то утро приближается. Для вас GPS не помощник, это отговорка не смотреть вверх. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто путешествует по звездам, как их предки тысячи лет назад. Речь о реальных людях, от моряков Полинезии до кочевников Монголии, от туристов Норвегии до охотников Сибири, которые не используют спутники даже когда могут. Они читают небо как книгу. Созвездия – это главы, планеты – это знаки препинания, а Млечный Путь – это дорога домой. В Полинезии мастера ваа, традиционных каноэ, до сих пор пересекают океаны только по звездам, волнам и поведению птиц. GPS может сломаться, а небо – никогда, говорит один из них. А в Монголии пастухи учат детей находить север по Большой Медведице еще до школы. «Если ты знаешь звезды, ты не потеряешься, даже если потеряешь все остальное», — говорит старейшина. И да, такие навыки требуют времени. Нужно знать, как звезды двигаются в разные сезоны, как отличить планету от самолета и где на небе восходит определенное созвездие в вашем регионе. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся наблюдением за Юпитером, что прошел мимо стоянки. Другой раз турист сказал: «У меня нет связи», а местный просто указал на небо: «Вот твой сигнал». Один путешественник признался: «Я больше не боюсь ночи. Я знаю, она мне светит». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали найти дорогу по звездам? Или боитесь, что примете самолет за полярную звезду?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

далее. Они такой тянули самбо. Волшебное занятие, которым можно, ну, как минимум, бить время, сделать лучше себе, своему здоровью физическому и ментальному. В общем, самбо – самое то must have, если хотите. Ну, а мы хотим Богдана Медведева, Broken Heart, после «Сквозь баб романтик» и «Simple Catch You». А дальше новый час, более вечерний, и там, знаете, будет кое-что интересное. Особенно после 10-го «Танцы на пурге», напоминалка о том, что можно танцевать до упада вместе с нами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Один природный пожар действует в регионе. Он возник в результате грозы еще в середине июня. Очаг расположен в 120 километрах от Маркова. По последним данным окружного управления лесами, огнем пройдено более 12,5 тысяч гектаров. Тушением занимается 21 специалист десантной пожарной службы. Задействованы также вертолеты «Робинсон» и «Ми-8». Промышленный вылов гольца в округе увеличили на 5 тонн. Компания «Чукотопторг» сможет добыть дополнительный объем рыбы на участке номер 1 в западно-беринговоморской зоне. С учетом новой нормы объем достигнет 23 тонн. Решение комитета по рыболовству опирается на данные ученых. На участке уже освоено более 87% первоначального объема. Динамика промысла остается положительной. Для традиционного рыболовства коренных жителей в той же зоне предусмотрено свыше 86 тонн гольца. Чукотку и Якутию объединит телекоммуникационный проект «Синергия Арктики». Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным рассказал, что оптоволоконный кабель соединит более 60 якутских поселков с Чукоткой. Проект финансируется из бюджетов Федерального республиканского правительства. Оператором станет компания «Арктик Телеком». Высокоскоростной интернет в округ проведут от якутского поселка Черский до Билибина и сел муниципалитета. Далее кабель проложат до Чаун Чукотки. Тепличные хозяйства нарастят урожай до 310 тонн. За первые месяцы года аграрии округа получили почти 141 тонну овощей. Результат вырос почти на 22 тонны. Более 80% объема составили огурцы. Производители расширяют мощности при поддержке регионального бюджета. Субсидии помогают оплачивать энергоресурсы, модернизировать теплицы и покупать новое оборудование. Инвестиции должны обеспечить дальнейший рост выпуска. Семейный гастрономический фестиваль организует в Провидении. Кулинарный праздник «Уха-фест» состоится 18 июля на Ясной Поляне. Центральным событием станет приготовление ухи по традиционному русскому рецепту. Для посетителей также организуют музыкальную программу, танцы, игры и викторины. Для жителей Провидения предусмотрен бесплатный трансфер. «Уха-фест» станет частью проекта «Культурные выходные». Организатором выступает Центр культуры и досуга Провиденского муниципального округа. Мероприятия посетить могут все желающие без возрастных ограничений. Арктический форум путешественников соберет экспертов туризма и кино. Завтра в окружном доме народного творчества пройдет деловая программа юбилейного фестиваля «Берингов пролив». Участники обсудят развитие креативных индустрий, кино и приключенческого туризма. Продюсер Александра Ульяницкая проведет мастер-класс по съемке видео о путешествиях. В программе также выставка к 45-летию произведения Юрия Редхеу «Ирвидгер» и встреча с участниками заплыва через Берингов пролив 2013 года. Начало мероприятий в 10 часов. Посетить их могут все желающие старше 12 лет. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
2: Радио «Пурга».

0: Минутка здоровья.
1: Раскрыто, как средиземноморская диета влияет на психическое здоровье. Ученые выяснили, что средиземноморская диета может поддерживать не только физическое, но и психическое здоровье, особенно у людей старше 50 лет. В исследовании, которое провели специалисты Университетского колледжа Лондона и Барселонского института глобального здравоохранения, участвовали 3296 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Их пищевые привычки изучали с помощью онлайн-опросов. Люди рассказывали, что ели и пили в течение 2 дней. Психологическое состояние оценивали по анкетам, которые заполняли до 2 раз. Средиземноморская диета включает много фруктов, овощей, бобовых, рыбы и оливкового масла. Исследование показало, что ее соблюдение связано с более высоким уровнем психологического благополучия, то есть с ощущением контроля над жизнью, чувством цели, энергии и позитивным взглядом в будущее. При этом польза диеты проявлялась независимо от того, были ли у человека признаки депрессии или какой у него социально-экономический статус. Особенно интересным оказался эффект во время пандемии COVID-19. У тех, кто придерживался средиземноморской диеты, снижение эмоционального благополучия оказалось

0: менее заметным. Это позволяет предположить, что такая система питания может отчасти защитить психику в стрессовых ситуациях. При этом ученые подчеркивают, исследования носят наблюдательный характер, поэтому нельзя однозначно утверждать, что именно диета напрямую улучшает психическое здоровье. Механизмы этой связи еще предстоит изучить, но уже есть данные, что продукты из средиземноморского рациона помогают регулировать реакции на стресс, снижать воспаление и поддерживать работу мозга и кишечника.
1: Минутка здоровья.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как быстро проснуться? Заведите два будильника с разницей в одну минуту. Первый рядом с кроватью, второй подальше, но так, чтобы его было слышно. После первого звонка вы уже не перевернетесь на бок, ведь знаете, все равно придется встать, чтобы отключить второй.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. К пальцам тельхет, который понял, что мы нам мгсаус, а у меня на пенелькут. Бразилия, кенутелеевус, она геремки силен чукотка, тенутеким силеевус, она не все уезжика Александра Фрота, кулсике, кенутелеевы, квесина, ринг отвененц, отсес, она... Она на гатасе над Мурокшейкин Мнитки Нрах 1000 километр тем. Гатасе на Игоск регион ГП Владивосток КП Хабаровска и Пенк Аммагадан ГП. Минкре на Намгашаурка Трин Атвак он ВП в Энкине. Ринг Атвен ГП Кирсин в Энгете. Мнитки Нр Опаровска Оксени Ишик Магадан ГП. В Энгепе Решкатти Аномете Аляска Нкоре Рамаутете. Нынешнее предприятие Кенсе Кота Кеном Кеусинет Мышленина Тонна Таунетым. Минкре на Намгашаурка сельхозуправления по генерсинет компания Кена Чукота Пторка. Нина Генсим Гусинет округа Кена комиссия Таннгаттырга Кена. Амышлэтэн Кекена Секун Нгаттыкен Куота Тветчо Гесисинет Мангиткен Амгроткен Тонна Тэм. Юс Амюсил Атэн Анамгашаурка Тэнкунэм. Сасит Атэн Вэтэ Мэсэн Кэнир Аткэн Атэн Кам Вэтчо Гэсисинэт Нарэн Вэтэм. Аван Матвас Атэ Вэтчо Гэсисинэт Нгракшэкэн Нанмэсэгэн Тонна Цэкотэм. Ведомство Айпэн Анамгашаурка Тэ Заявка Тэ Нгутинэсэкэн Агэмкэсинэт Ктутриткинэ. Чукоткан кам Якутия рэнгэлсэнгэн инвэтэвэсэн ээсэн нэнэ энанамгэсаурканэ нэнсэлэн Якутия кэна айсэна Николаев Лусик Владимир Путина нарэна инэнсэл регион кэн гатвэсэн ата ратэнгон ёд тэвэтэвэсэн ээсэта чэрскай по билибиноутэн кам войвэнам нэмэтэм. Анкора саарам кетем. Мюсертенмас на ганшам гошен ктура. Тенкит онгаркана. Тенгон вете арма интернетя нанга теукелив едка калей пальсен откон аскан кау восточный экономический форум ок Чукотканг ама Республика Саха. Рой Ранжвите Ингет Фестиваль Ренсе Агуресека Такамангргкина Ингеткун Уха Фест Ренсе Амнгиткина Амгрот Кауксейни Ишека Минкренан Мусауркетем Уивенам Кинермета Аванте Ингет Ратен Мауиос Касен Патенк Ама Рамкас Эте Нарантен Маунган Освен Касру Программан Камкуттим Амаш Вангвас Ато Освегесева Тиргетем. Наматвас это Иркурка Неренс Атенгне Тангангт Конветем. Инантин Маус это Мин Отамин Нарана Гурешкин. Анханай Бетапшит Куркан Атау Намежау.
0: И олени пасутся под музыку.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Раскрыт общий секрет долгожителей. Ученые Бостонского университета обнаружили, что кровь людей старше 100 лет содержит необычный набор молекул. Он не просто отличается от крови обычных пожилых людей, но предсказывает долголетие еще до того, как человек перешагнул вековой рубеж. Работа выполнена в рамках одного из крупнейших в мире долгосрочных исследований долгожителей, которым руководит доктор медицины Томас Перлс. В анализ вошли 213 человек, 70 столетних долгожителей, их биологические дети и группа сравнения того же возраста без семейной истории экстремального долголетия. Исследователи измерили уровни около 1500 метаболитов крови, небольших молекул, которые образуются в процессе обмена веществ. Метаболомика, то есть массовый анализ таких молекул, позволяет получить мгновенный снимок биохимического состояния организма. Ключевым отличием крови долгожителей оказался высокий уровень желчных кислот, веществ, которые вырабатываются печенью и участвуют в пищеварении жиров, а также регулируют воспаление, иммунитет и кишечный микробиом. У столетних сохранился как первичный, синтезируемый печенью, так и вторичный, производимый кишечными бактериями, пул желчных кислот, тогда как у обычных пожилых он снижен. Второй маркер – сохраненный стероидный профиль, набор гормонов и их производных, включая предшественники половых гормонов. У большинства людей эти показатели резко падают после 70 лет, у долгожителей они оставались на относительно высоком уровне. На основе полученных данных авторы создали ML-модель, оценивающую биологический возраст по метаболомному профилю. Метаболомные часы позволяют отличить биологически молодого 80-летнего от биологически старого и, возможно, предскажут, кто доживет до 100.
0: Не учи ученого.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».
1: Если ты неровно дышишь к байкам, то вот тебе повод для вдохновения, а может быть, для обретения мечты. Компания BMW представила мотоцикл, который выполнен в сумасшедшей футуристической концепции. Признаться, он больше похож на средство передвижения какого-нибудь киношного супергероя, и тем не менее, абсолютно реален. Знакомься, BMW Motorrad Vision Next 100. Концепция выглядит как мотоцикл, но отличается от аналогов одним важным моментом. Он просто не способен упасть. Система гироскопов позволяет ему сохранять вертикальное положение даже в состоянии покоя. Умная система полностью исключает возможность аварии, а мотоциклисту даже не нужен шлем. Все дело в том, что этот чудо-байк напичкан датчиками и сенсорами, которые воспринимают и собирают информацию вокруг, и поэтому знают, какая дорога впереди. Осталось дождаться дня, когда новинку из будущего запустят в серийное производство.
0: Территория мужчин.
1: Очень многие полагают, что джинсы и обувь – две абсолютно универсальные вещи, которые сочетаются друг с другом безо всяких оговорок. Ну еще бы, сейчас даже костюмы с кедами допускается носить, чего тут с простыми джинсами-то мудрить. Однако некоторые правила удачного тандема штанов и ботинок лучше все-таки соблюдать. По идее, с джинсами носит абсолютно все, от белых кед до почти классических брогов. Ну а поскольку джинсы изначально были рабочей одеждой, то многие предпочитают сочетать их с грубыми ботинками на массивной подошве. Но это правило работает только в том случае, если речь идет о классических штанах из денима. А вот если ты носишь узкие скинни джинсы, то они требуют другой пары. Такая модель будет хорошо смотреться с лакированными ботинками Челси. Ну а мешковатые джинсы в стиле рэперов лучше всего сочетать с объемными кроссовками.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Всем известно, что Чукотка – это вечная мерзлота. Но и здесь есть свои оазисы. В селе Марково вечной мерзлоты нет. Зато есть радио «Пурга», которое там можно слушать на частоте 101,6 FM.

Дым-то дым-то да. Солнечный дед выиграл войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костями.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создателей

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире компьютеров термин «баг» уже давно стал неотъемлемой частью повседневной практики, обозначая ошибки или сбои в программном коде, которые могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям или неправильному функционированию системы. Но как появилось понятие «баг», то есть ошибка? История появления этого термина началась в 1947 году, когда инженеры, работавшие над одним из первых компьютеров Mark II в Гарвардском университете, обнаружили ошибку в системе. Оказалось, что неполадка в вычислительной машине была вызвана небольшим жучком, который застрял в реле машины, нарушая ее работу. Инженеры обнаружили насекомое, извлекли его и прикрепили к отчету, написав на нем первый найденный баг, то есть жук. Это, конечно, было символическим случаем, и слово «баг» стало использоваться для обозначения неисправностей или ошибок в работе компьютерных систем.

Твое радио. Радио Бурган.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск – до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата – от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Знаете ли вы, что лак для ногтей способен преобразить наши руки так же, как и декоративная косметика преображает черты лица? Лак может даже визуально изменить пропорции кистей. Скажем, все нюдовые оттенки заставляют пальцы казаться длиннее, а лак ярко-оранжевых и желтых оттенков поможет коже выглядеть более загорелой, ну а темные цвета помогут сузить ногтевую пластину. У мастеров нейл-арта есть немало секретов из этой оперы, и они наверняка вам пригодятся. Хотите, чтобы кожа на руках выглядела моложе? Откажитесь от неоновых и слишком кричащих лаков. Оттенки должны быть сдержанными. Если у вас светлая кожа, подойдет лак нежно-розовой или персиковой гаммы. Смуглокожим девушкам стоит присмотреться к мятно-синему. Кстати, в Инстаграм можно найти страничку кореянки по имени Цзинь Сун Чой. Это настоящий рай для любителей маникюра. Недаром ее прозвали нейл-гуру, ведь о маникюре эта женщина знает абсолютно все. Поищите идеи для вдохновения. Между прочим, среди ее звездных клиенток замечена даже Сара Джессика Паркер, которая каждую неделю ходит в ее именной спа. Самое хорошее, когда ничего приятного не ждешь, а оно раз и случается. И лучшее, что вы можете сделать для себя утром – поверить в то, что день порадует вас каким-нибудь сюрпризом. Ну вот, к примеру, кто-то из симпатичных коллег вам улыбнется и пригласит на обед. Девушки, пожалуйста, не отказывайтесь. Миллионы людей находят себе пару именно на работе. Кстати, психологи из Мичиганского университета поделились с интересными выводами насчет служебных романов. Выяснилось, что клерки мужчины с большим удовольствием крутят шуры-муры со своими начальницами, а вот свадьбы обычно играют с женщинами, занимающими в компании более низкое положение. И что любопытно, чаще других в 75% случаев роль невесты достается секретаршам. Территория женщин.

0: получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: А знаете ли вы?
1: Самая лживая фраза во всем мире «У меня все хорошо». Ее часто используют как стандартный ответ на вопрос о самочувствии, даже если на самом деле человек может испытывать трудности или негативные эмоции. В обществе существует давление поддерживать позитивный имидж и не делиться своими проблемами, что приводит к распространению этой фразы как механизма защиты. Она позволяет людям избежать глубоких разговоров о своих чувствах и переживаниях, однако такая привычка может привести к изоляции и недопониманию. Так как окружающие могут не осознавать истинное состояние человека, важно помнить, что открытость в общении о своих чувствах может помочь наладить более глубокие связи с другими людьми.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

радио «Пурга».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите мгновенно избавиться от назойливых гидов и продавцов в отпуске? Просто скажите волшебную фразу «Я здесь по работе», но обязательно на языке страны, где вы находитесь. И лишнее внимание исчезнет вмиг.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сколько бы ни изощрялись дизайнеры, глобального переворота в деловом гардеробе не происходило уже пару столетий. Мужской классический костюм неизменен. Можно по случаю выбрать какой-нибудь неожиданный цвет, вроде темно-фиолетового, но базой остаются черная и серая двойки. Твоя задача лишь облагородить их правильными аксессуарами. Даже самый дорогой шерстяной пиджак можно испортить кричащим галстуком. Да и хронометры, усыпанные драгоценными камнями, в деловом мире будут смотреться вызывающе. Сдержанный стиль и достойное качество – вот главные козыри. И даже если ты пока не можешь себе позволить купить дорогой костюм, не поскупись на хороший ремень и кошелек. Эти мелочи создают стиль. Ремень можно подбирать в тон ремешку часов, но лучше, если его цвет будет сочетаться с портфелем. Впрочем, в последнее время допускается подбирать ремень в тон рубашки. Например, пару голубой рубашки может составить темно-синий ремень. А что касается бумажника, то он в идеале сочетается по цвету с портфелем или же с ремнем и деловыми туфлями.
0: Территория мужчин.
1: Наверняка ты прочитал тысячу и одну статью о том, как сделать тренировки эффективнее, но, возможно, даже не задумывался о том, что восстановление тоже важнейший момент в построении тела. Специалисты утверждают, что если тренироваться после 21 часа, то эффект снижается наполовину. Ведь спать ты ляжешь уже после полуночи, лишив себя пары часов отдыха. Ты становишься сильнее, когда чередуешь нагрузку и восстановление. В конце концов, мышцы растут не во время самой тренировки, а после нее, пока расслабляешься. Так что позаботься о том, чтобы сон был полноценным. Привык засиживаться у компьютера? Поставь себе будильник на то время, когда пора в кровать. А интернет вообще лучше отключить за 2 часа до сна, чтобы не будоражить мозг нескончаемым информационным потоком. И, наконец, сделай так, чтобы телу было удобно. Подбери подходящий матрас и постельное белье из натуральных материалов. Экономить на постели – не лучший вариант, если учесть, что мы проводим в ней треть своей жизни.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: На гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102.8 FM.
1: Там, позади, белый снег в пустыне синий. Там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за 1000 километров, а всего 145 километров от Москвы в Ярославскую область, к северу от столицы. Наш маршрут – Переславль-Залесский, уютный город на берегу живописного Плещеева озера. Идеальное место для семейного отдыха. Почему именно Переславль? Здесь все создано для отдыха с детьми. Красивые леса, старинные церкви и необычные музеи, которые увлекут даже самых маленьких путешественников.
2: Время семейных эмоций.
1: Что посмотреть и где отдохнуть? Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников, мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
2: Как добраться?
1: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
2: Начинаем исследовать.
1: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
2: Напоследок.
1: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга», вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

хотели забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал.

0: Ты на пурге. Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. Танцы на пурге. Это ремиксы на самые культовые треки. Танцы на пурге. Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. Танцы

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сладкоежки и блюстители фигуры, внимание, ушки на макушку и скорее рецепт записывать. Сегодня готовим необычное мороженое с адыгейским сыром и, что самое главное, без сахара. И понадобятся нам следующие ингредиенты. 300 граммов адыгейского сыра, 100 граммов мягкого сливочного масла, сахарозаменитель по вкусу и щепотка корицы. А теперь магия без волшебной палочки. Все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до пышной массы. Перекладываем в порционные формы или в один контейнер. И убираем в морозильную камеру на несколько часов. Вот и все! Очень быстрое в приготовлении лакомство готово! Пробуйте с удовольствием, я же вернусь к вам с новыми рецептами. Пока-пока!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы можете представить себе место, где время словно бы потеряло смысл? Здесь не бывает привычных смены дня и ночи, полгода бесконечного света, а затем полгода кромешной тьмы. Здесь нет единого часового пояса, и даже ближайшие друг к другу станции могут жить с разницей в несколько часов. До сих пор еще не понимаете, о чем я говорю? Ошибаетесь, понимаете. Скорее всего, вы даже знаете. Это Антарктида. Здесь нет единого часового пояса, так как материк охватывает 11 разных зон, и ни одна страна официально не контролирует территорию. Однако арктические станции не всегда придерживаются географического времени. Вместо этого они ориентируются на часовые пояса своих стран и тех государств, которые обеспечивают их снабжение и логистику. Из-за этого даже соседние станции могут жить с огромной разницей во времени. Например, российская Новолазаревская и норвежская Троу находятся всего в 360 километрах друг от друга и имеют разницу в 6 часов.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Давным-давно, в 700-х годах до нашей эры, жил в Китае ученый муж по имени Чу Фу.
3: Был он парнем любознательным и частенько любил смотреть на солнце.
5: Чу Фу.
6: Да, дорогая.
5: Чем ты сейчас занят, Чу Фу?
6: Я созерцаю солнце, дорогая.
5: Ну ты же мне обещал сегодня убрать рис.
6: Мало ли, что я обещал, дорогая. Никуда твой рис не убежит. У меня дела поважнее.
5: Если ты будешь постоянно смотреть на солнце, твои глаза станут еще уже, а потом ты и вовсе ослепнешь.
6: Да ты сдурела. Типун тебе на язык.
5: Ой.
6: Да, дорогая, а где ты? Я ничего не вижу. Темно перед глазами. Ой-ой-ой.
4: Напрасно так волновался ученый муж Чу Фу. Со зрением у него все было в порядке.
3: Просто в этот день, 18 июля 709 года до нашей эры, он увидел солнечное затмение и первым описал его в одной из своих работ.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит лактозу, которая содержится в молоке, то в ряды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к клейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жира мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках. Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы?
1: Когда человек влюблен, в его организме происходит множество биохимических изменений. Одним из таких является повышение уровня дофамина, нейромедиатора, который отвечает за чувство удовольствия и счастья. Это состояние может влиять на восприятие вкуса. Исследования показывают, что эмоции могут изменять восприятие вкусовых ощущений. Когда человек испытывает радость или волнение, он может воспринимать еду как более сладкую и вкусную. Влюбленность также может повышать уровень серотонина, что еще больше улучшает общее настроение и восприятие пищи. Таким образом, романтические чувства могут сделать даже простую еду более приятной и насыщенной.
0: Теперь буду знать.

Радио Пурга. И золото добывается веселее. Радио Пурга.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В России есть маршрут, где дорога ведет не просто из города в город, а словно перелистывает страницы истории. Это «Золотое кольцо» – знаменитое путешествие по древним русским землям к северо-востоку от Москвы.
0: Путешествие без преград.
1: В классический маршрут входят 8 городов – Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль, Кострома-Иваново, Суздаль и Владимир. И у каждого из них свой характер, своя.

0: Набережными, храмами и знаменитой стрелкой, где сливаются Волга и Которосль. Кострома – это купеческое спокойствие, Ипатьевский монастырь и, конечно, местные сырные традиции. А Иваново удивляет по-другому. Здесь стоит обратить внимание не только на историю, но и на необычную архитектуру. А еще заглянуть в музей Ситца.
1: Экспедиция продолжается.
0: А вот Суздаль – настоящий музей под открытым небом. Здесь хочется просто идти и неспешно смотреть на купола, деревянные дома и старинные монастыри. Завершить маршрут можно во Владимире, городе белокаменных соборов, золотых ворот и великой русской старины.
1: Смотрим на карту.
0: Если вы отправляетесь в путешествие впервые, лучше выделить на маршрут не меньше недели. Самый удобный вариант – путешествие на машине, чтобы останавливаться там, где особенно красиво. Для семей с детьми отлично подойдут Ярославль, Переслав-Залесский и Суздаль. А если хочется тишины, архитектуры и неспешных прогулок, обязательно включите в маршрут Великий Ростов, Владимир и Кострому.
1: Посмотрим, куда заведет.
0: Лучшее время для такой поездки – теплый сезон, с поздней весны до начала осени. Возьмите с собой удобную обувь, фотоаппарат и немного места в багаже для сувениров. Финифти, льна, сыра, матрешек и маленьких вещей с большим русским характером.
1: Подведем итоги.
0: Золотое кольцо России – это путешествие, после которого хочется не просто вернуться домой, а однажды снова отправиться в путь.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как мгновенно разменять купюры на монеты? Подойдите к автомату со снеками. Купите любую мелочь, и аппарат автоматически выдаст вам сдачу мелкими монетами. А если в автомате есть функция отмены, просто нажмите ее после внесения денег, и вся сумма вернется к вам сплошной мелочью.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Типичная вредная привычка фитнес-новичков – нетерпеливость. Кому же хочется возиться с гантелями с детским весом, когда вокруг брутальные парни тягают штангу весом в половину центнера? В итоге неподготовленные товарищи с пока еще хлипким торсом тоже стараются прыгнуть выше головы. Но стремление взять больший вес приводит к тому, что страдает техника упражнений. А это, парень, как ни крути, основа основ. К тому же, привыкнув что-то делать неправильно, будет вдвойне сложнее переучиваться. Так что нет смысла бежать впереди паровоза. Старайся выполнять каждое упражнение точно так, как показал тренер. От этого напрямую зависит твоя безопасность и, главное, эффективность тренинга. И, наконец, не забывай, что 15 минут перед тренировкой нужно потратить на

0: разогрев мышц. Упуская этот момент, рискуешь просто порвать связки, особенно при тяжелой работе. Так что бег, скакалка и растяжка прежде всего.
1: Территория мужчин.
0: С галстуком есть две вечные проблемы. Быстро пачкается и еще быстрее мнется. Хочешь, чтобы он прослужил дольше? Приучайся к аккуратности без вариантов. Скажем, чтобы не допустить появления пятен, достаточно защищать его во время еды и в те моменты, когда пользуешься туалетной водой. Ведь удалить пятна с шелкового галстука – задача не из простых. Придется нести эту мелочь в химчистку. Наряду с пятнами галстук может огорчить тебя и некрасивыми складками. И главное, у тюга нежный галстук зачастую не приемлет, так что можно сказать, что у нас просто руки связаны. Лучший способ – снова полностью разгладить галстук, повесить его на специальный зажим и дать несколько дней отвисеться. И помни, после того, как снял галстук, его нужно повесить с развязанным узлом, а в поездках храни его свернутым в рулон в специальной коробке.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Село Снежное Анадырского района было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». Тогда же здесь построили первые жилые дома, лабораторию, склады и баню. Местные жители заготавливали древесину рябин, которых вокруг села видимо-невидимо, и меняли ее у морковчан на березу и лиственницу, которые шли на изготовление нарт и яранг. И по сей день жители Снежного живут одной большой семьей, любят принимать гостей и слушают радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.